Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.

Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые границы.

Связной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.

0: В российской столице 7 часов утра. Пятый день недели. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем, потому что Центробанк – это один из главных ньюсмейкеров у нас в стране будет, потому что днем озвучат там главную финансовую новость дня. Возьмет паузу ЦБ в снижении ключевой ставки. Вот мнение большинства экспертов. Считают, что выросли просто бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому вообще надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет, напомню, стоимость денег в нашей экономике, точно не стоит. И мало того, сегодняшнее заседание ЦБ вообще может стать первым за последний год, где ключевую не снизят, даже на символические четверть пункта, как месяц назад. Вообще главный прогноз – дальнейшее, конечно, снижение ключевой ставки в августе, потом осенью – возможно. Но вот этот шаг всего в 0,25% вниз, что было в июне, на самом деле даже может стать предвестником того, что сегодня Центробанк ключевую и еще возьмет и да, в обратную сторону немного повысит. И это второй основной прогноз от финансистов – подождем, что в ЦБ скажут днем. Технология проверки наличия ОСАГО у каждой проезжающей машины под дорожными камерами готова к запуску. Потому что состоялась уже интеграция по обмену данными между Национальной страховой информсистемой и базой госавтоинспекции. Сейчас идет закрытое пока что тестирование обмена данными с проверкой тут же

0: информации по транспортному средству, по удостоверению водителя за рулем авто, которое проезжает под видеокамерами с этой новой опцией, ну и после запуска проверки автогражданки дорожными камерами, процедура, напомню, будет следующая. Если кто нарушит ПДД и попадет в объектив камер фото-видеофиксации, его автоматически проверят на наличие полиса ОСАГО. Если его нет, то на госуслуги человеку придет штраф. Наказание за поездку без ОСАГО — это один штраф в сутки, но это будет ежедневно, пока автогражданка у водителя не появится. В следующей новости уже появляется чудо-устройство, с помощью которого любой желающий сможет управлять своим смартфоном, планшетом, ноутбуком и далее по списку буквально языком. Потому что в Штатах стартовали официально продажи сенсорной микропанели, которая крепится во рту, к зубам и небу и действительно позволяет управлять цифровыми устройствами, движениями языка. Это чудо-новинка. Вообще по форме, ну, что-то вроде боксерской капы. Может управлять курсором, выполнять клики, взаимодействовать с интерфейсом смартфонов, планшетов, компьютеров действительно без помощи рук за счет движения языка и головы. Вообще, на самом деле, разработка очень важная и полезная, потому что ориентирована в первую очередь на людей с ограниченной подвижностью. И тем не менее, купить такую ноу-хау языковую компьютерную мышь может любой. И если вдруг кто заинтересовался, а продажи еще раз в Штатах уже стартовали, то американские инженеры уточняют, совместима их новинка с компьютерами под управлением macOS, Windows, Linux, с мобильными устройствами на платформах и iOS, и Android, работает на одной зарядке до 7 часов, стоит почти $1500, что чуть больше 100 тысяч в рублях.
1: Вот бы нам, конечно, такую штуку тебе подарить. Вот бы я посмотрел, как ты новости делаешь.
0: И одновременно курсорчиком, да?
1: Вот просто посмотреть ради этого, Денис.

0: Летняя пятница, что может быть прекраснее, с чем вас хорошо. И поздравляем. 24 июля на календаре, но если ваша летняя пятница совпала еще и с тем, что вы сейчас на берегу моря находитесь, ну, примите наши лучи зависти, добрые, хорошие, и тем не менее, для всех и каждого, кто работает, кто отдыхает, лучшая и любимая музыка, разумеется, много игр, призов и подарков, ну и, как всегда, тема.
1: Да, безусловно, мы ждем вас всех в наших социальных сетях, выбирайте ту, где вам будет удобно, мы сегодня заботимся о себе. Вот такой праздник есть, Международный день заботы о себе. Ну и спрашиваем у вас, что гарантированно делает вам хорошо.

0: Ace of Base, All That She Wants на Радио 7 на Семи Холмах. Но иногда все, что она хочет делать, это, знаете, лежать на дома, листать ленту. Ну, впрочем, она может делать это и на работе. Это речь, конечно, про Свету. Именно она сейчас расскажет нам с вами, что мы могли проспать, какие новости уже набрали обороты и что можно отправить друзьям, родным, близким, коллегам, чтобы те улыбнулись или заинтересовались прямо с утра.
1: Начну с истории. Вчера одно из агентств опубликовало топ-20 мемов второго квартала по упоминаемости в сети. Я открыла информацию и ничего не поняла. Но тут, к слову, у меня дома дочь, ей 12 лет, еще у нас гостит племянник, ему 15. Я сказала, идите сюда, рассказывайте. Итак, давайте будем разбираться вместе. На первом месте по упоминаемости, ну вот такое понятие, как воздухан. Ты знаешь, что это такое?
0: Конечно, да, воздухан.
1: Кто это?
0: Это Дональд Трамп.
1: Ну, практически, да. В общем, это мем о человеке, который много говорит, но ничего
0: совершенно
1: не
0: верно.
1: Делает.
0: Да, да, да,
1: его подхватили, да, и школьные сообщества, и соцсети, и даже и персонажи. И, в общем, знаете, это вот действительно самое популярное слово сейчас в сети. Дальше идем. Черемша. Вот с этим пришлось поразбираться. Один из самых заметных мемов квартала и часть большого, на самом деле, советского абсурдного поля. Вот все, что зумеры сейчас не понимают в современном мире, но при этом почему-то ностальгируют по...

0: СССР, они называют Черемшой, представляешь?
1: Они еще узнают скоро, что есть такой город Торжок.
0: А, да.
1: Хотя, подожди, в Торжке тоже есть зумеры.
0: Обязательно, да, да, да, да. Так, дальше идем на третьем месте. Бурмалда.
1: Что-то знакомое.
0: Вот тут я, честное слово, скажу, вот прям по-зумерски закопалась. Я пыталась выяснить, ну, какое-то вот такое истинное правильное значение не разобралась, потому что слово с несколькими жизнями и несколькими режимами употребления. Но вот слово, которое мне понравилось, и понятие, которое понравилось, это «котость». «Котость». Термин, у них даже языки, представляешь, у зумеров свой есть, называется «муринский язык». Угу. В общем, искусственный такой детский сленг, суффикс «ость» они добавляют к любому слову, и получается «мамность», «дедность», ну и так далее, и так далее.
1: Ой,
0: и, в общем,
1: стой, вот смотрите, как это будет круто звучать. «Радиость». Это как радио и радость.
0: Радость, да, хорошо. Есть такое выражение «да ты шуешь». Ничего неприличного в нем нет. На самом деле фраза родилась из ошибки нейросети, некорректно воспроизведшей слово «шутишь» при генерации искусственного, да, вот это самое. И все это, по-моему, даже из Барбоскиных пошло. Ну, в общем, разлетелось по вот этим всяким сообществам детским и подростковым и активно употребляется. Конечно, что там еще было? Было «пухосос», но это мы уже знаем. Знаем эти дамы, картинки смотрели. Гора Эверест на фоне меня часто употребляют зумер, но это из трека «Инстасамки». Насколько я разобралась, «Седая ночь» в исполнении Канье Веста. Конечно, да, вот тоже было очень-очень активно. Плаксик. В общем, это было видео про морскую свинку с огромными глазами, которое быстро, ну, разошлось по нескольким платформам, стало мемом. Там в чем суть? Очень милая свинка с огромными глазами, да, из которой льются слезы. И людей, которые, ну, начинают капризничать в сети, теперь называют плаксиками. И еще есть бердыщ. Ты видел, нет?
1: Нет.
0: Не попадалось?
1: Нет.
0: В общем, рыба с головой собаки. Это вот когда что-то несовместимое совмещают. В общем, зумеры все это называют бердыщем и активно везде постят.
1: Главное завтра с утра, чтобы вы себя так не чувствовали. Рыба с головой собаки. Вот чтобы завтра все было в порядке. Утро субботы, после бурного вечера пятница. Шучу, конечно, мы здесь все приличные люди, кроме меня. Поэтому радиости больше, слушаем отличную музыку. И через пару минут, друзья, у нас для вас астропрогноз на день сегодняшний.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Барри Уайт на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов почти 20 минут. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, финал рабочей недели принесет вам отмену сложной встречи. Овны, львы и стрельцы, этот внезапный сбой в расписании позволит вам уйти на выходные раньше положенного.
0: Знаки земли, вы сегодня услышите нечто неожиданное о человеке, который был не очень вам приятен. Mm-hmm. Тельцы, девы и козероги, это событие кардинально изменит ваше мнение о данной персоне. Надеемся в лучшую сторону.
2: Знаки воздуха, сегодня давний, сложный вопрос, связанный с логистикой, сдвинется с мертвой точки, наконец. Mm-hmm. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь и помните, что даже маленький шаг приближает вас к цели.
0: Знаки воды. Будьте аккуратнее при работе с важными переписками и общими чатами. Невнимательность раков, скорпионов и рыб может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
1: Утро на Семи Холмах.

TTO и Come Alone на Радио 7 на Семи Холмах. Отлично начали утро, дальше больше, только лучше и любимая музыка. И очень скоро с нами Брайан Адамс. Также один из главных хитов Майкла Джексона. Угадайте, какой? Этот, этот или вот этот?

0: 7:28 в Москве. И это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Центробанк сегодня возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это мнение большинства финансовых экспертов. Считают они, что выросли бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет стоимость денег в нашей экономике, точно не стоит. Таким образом, сегодняшнее заседание ЦБ вообще может стать первым за последний год, где ключевую не снизят в принципе даже на символические четверть пункта, что было месяц назад. Главный прогноз – дальнейшее снижение ставки, то есть в августе и осенью, возможно, но шаг всего в 0,25% вниз в июне – это на самом деле еще и может быть предвестником того, что сегодня Центробанк может даже ключевую ставку немножко повысить. И это второй прогноз от финансистов. Власти обсуждают продление запрета на экспорт из России бензина на полгода для всех, в принципе, и ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, напомню, вводили ради увеличения запасов топлива в стране и предотвращения ажиотажного спроса по регионам, что особенно важно в том числе на фоне атак ВПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость в том, что продление ограничений власти обсуждают на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. То есть в правительстве уже официально сообщили, что начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям в некоторых регионах и сокращаются там очереди на АЗС. Речь идет про отмену ограничения продавать менее 50 литров бензина в одни руки. В Саратовской области будут вводить 5-летний запрет на продажу вейпов. Законопроект на эту тему там региональные депутаты уже приняли. Запрет по срокам растянется сразу на 5 лет вперед, с марта 2027 года до марта 2032. Главная причина, собственно, именно та, которую уже много последних лет озвучивают в Минздраве. Вейпы опасны для здоровья пользователей и особенно подростков. До Саратовской области, к слову, такой же вейповый запрет ввели в Пермском крае. И на самом деле это, в принципе, только начало. В перспективе регион за регионом вейпы в России могут запретить вообще все. Потому что, напомню, Госдума уже приняла закон о праве всех наших территорий запрещать у себя розничную вейповую продажу. И это начнет действовать со следующей весны. На этом пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: Майкл Джексон и его Билли Джин на Радио 7 на Семи Холмах. Кого-то, кстати, успокаивает ритмичная музыка, и вот, может, наоборот, кому-то надо выплеснуть эмоции и пробежаться вот именно под такой трек. В общем, мы спрашиваем, что гарантированно вам делает хорошо. Рассказывайте.
1: И таким образом мы отмечаем Международный день заботы о себе. Если, ну, не привыкли о себе заботиться, сегодня обязательно надо. Вспомните, пожалуйста, что действительно, вот, ну, как бы для вас называется забота о себе. Сегодня обязательно сделайте. На работу не ходите, например. Можно же?
0: Благословила.
1: Пожалуйста. Если что, все на меня. Все на меня.
0: А человек бы сидит и начали говорить, какая Молодцова, какое Радио 7. Вот такой Радио 7. Начальнику тоже своему радиохаб поставьте, чтобы он мог нас слушать. Если он вдруг не знает, любой магазин мобильных приложений, друзья, на всякий случай напомним, появился новый прям отличный способ слушать нас всегда и везде. Заходите, скачиваете приложение Radio Hub. Вот прям по-русски написали в поисковике. Скачали, установили и слушайте всегда, везде, буквально одним нажатием кнопки Play. Все сработает.
1: Так, ну и, конечно, ваш комментарий. Татьяна пишет, гарантированно делает хорошо, ну как бы мне, когда после поставленной цели я наслаждаюсь моментом ее достижения. А цели очень значимы в жизни. Вот так-то.
0: А вы написали, мы бы тоже, знаете, что-то попробовали из вашего. Вдруг бы нам подошло.
1: Угу, да.
0: Мария, экстраверт по принуждению. Хорошее словосочетание. Работаю с людьми, шью одежду, поэтому качественное общение с клиентами – необходимость в моем деле. Но по природе я интроверт, которых мало. Поэтому сделать себе хорошо и полностью восстановить ресурсы я позволяю себе в выходной следующим образом. Просто не выхожу из дома и вообще ни с кем не взаимодействую. Вообще. Однажды по болезни сидела дома 10 дней. Это было самое замечательное время. Это, наверное, Мария единственный человек в мире, который порадовался, вернее, огорчился, что закончилась самоизоляция во время эпидемии ковида.
1: Да, 100% понимания. Так, Алексей пишет, когда-то с друзьями ходили на брейк-данс. Нам это очень нравилось. Особенно нравилось, когда начинал получаться какой-то сложный элемент. В общем, мы носились по залу, кричали. И я перенес занятие на понедельник и сделал понедельник очень приятным днем.
0: Ничего
1: такой лайфхак.
0: Себе.
1: И ничего все, и ты себе. Рад понедельнику, и ты ждешь его. Слушай, классно, классно, да.
0: Еще, друзья, обязательно проголосуйте, там есть такой опрос, вот вам понравится. Потому что многие пишут, почему нельзя все три пункта выбрать. Ну, давайте что-то одно возьмем. Там есть активное, не очень активное, и прям вообще такое отдыхательное-отдыхательное. Алексей написал, что его успокаивают игры по типу цивилизации или Фортнайта. Ну, Фортнайт сомнительно, а цивилизация, да, можно сидеть там, развиваться хотя бы в игре. Музыку очень любит и порой включает либо какое-то спокойное кино, либо мультфильмы.
1: Ух ты.
0: В этом тоже есть смысл, кстати.
1: Дмитрий пишет, что шезлонг на жаре у воды в наушниках, плюс здоровый сон, счастливое лицо моей зайки. Как хорошо звучит.
0: Она рядом просто.
1: Думаешь?
0: 197% свет. Друзья, ждем ваши комментарии. Их сегодня будет точно больше 197. Это случайная цифра, на всякий случай. Я ничего не имел в виду. Оставляйте их в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Брайан Адамс и его «Do I Have to Say the Words» на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 46 минут. Друзья, самое время путешествовать во времени и в интернете. Перенесемся в 24 июля 2016 года и посмотрим, о чем писали в сети самые заметные события, может быть, что-то забавное, да в том числе забавное и серьезное одновременно. Вот, например, в Бразилии начиналась Олимпиада. Ага. И, как всегда, была эстафета Олимпиады.

0: Олимпийского огня. И почему-то, вот почему-то, бразильцы, которые принимали мундиаль до этого, да, то есть у них же был чемпионат мира в Бразилии, они полностью взбунтовались против эстафеты Олимпийского огня. Сначала в одном из городов мужчина прокрался и начал из огнетушителя поливать. В другом городе, то есть, бежали люди, передавали из факела в факел, вы понимаете, да?
1: Из руки в руку.
0: Да, это потрясающее действие. Кстати, я был на белгородской эстафете, это было очень красиво. Ну, не я сам бежал, смотрел. Так вот, передавали факелы, выбежал из толпы мужчина, снес факелоносца, схватил факел, начал его задувать и убегать с ним. Почему они взбунтовались против огня, так, в общем, никто и не разобрался. Олимпиада длилась до 21 августа, и кто теперь вспомнит, кто там что выиграл? Никто. Ну, вот эти...
1: Ну, история осталась,
0: да. Вот эти истории, как бразильцы были против Олимпийского огня, это прямо вот, ну, что-то удивительное. Казалось бы, говорю, почему? Но перенесемся из Бразилии в Швецию. Там жители маленького городка очень просили свои власти побороться с комарами. Вот просто просили. Те проигнорировали. Так. В итоге комаров в городе развелось столько, что шведы сделали что, Света?
1: Переехали?
0: Нет, устроили чемпионат по убиванию комаров.
1: Да ладно?
0: Победителю доставался главный приз, 75 тысяч рублей в пересчете на наши деньги, чтобы я прямо прикинул, сколько это стоило тогда и сейчас. В общем, 75 тысяч рублей тому, кто убьет больше всего комаров. Ловили на живца, то есть на себя, и чемпион...
1: Ай! Неприятно!
0: Чемпион набил 135 комаров.
1: Да, вот, видите, интересно. Конкурсы какие интересные, да?
0: Да, почему это интересно? Потому что это было в выходной день. 24 июля это был, собственно, выходной. Ну, у нас сегодня пятница, тоже нормальное время, правда? И опять же, что сегодня произойдет, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, еще не знаем.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эмма Бантон, ее Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, Maybe, вы хотите выиграть ту самую корзину для пикника от Радио 7? Разумеется, все хотят. Друзья, игр осталось немного. Весь июль мы играем в нашу новую игру «Музыка лета». Так вот, очередная корзина ждет именно вас. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте заявку и отправляйте ее нам. Седьмым или седьмой приславшим сыграем непременно уже через 15-20 минут. Radio7.ru, ждем. До конца этого часа дождемся. Наша танцевальная коллекция в Москве 7:51. С добрым утром.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта.

0: приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Geely City Ray» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Geely» и на сайте geely-motors.com.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
16: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Есть очень важные новости. Из правительства власти объявили, обсуждается продление запрета на экспорт бензина на полгода для всех еще в принципе, и ограничение на экспорт дизеля из России для непроизводителей тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, вообще, напомню, вводили и вводят еще для увеличения запасов топлива в стране и для предотвращения, в том числе, ажиотажного спроса, что сейчас летом особенно важно на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость, отмечают автоэксперты, в том заключается, что продление ограничений по топливу обсуждают власти на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. То есть в правительстве, в частности, тоже уже сообщили, что начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям. Речь в том числе про отмену ограничений продавать до 50 литров бензина в одни руки. Законопроект, который разрешит благоустройство лесных тропинок под пешеходные, велосипедные, беговые маршруты и так далее, начнет действовать по стране со следующей весны, и тогда на практике в городских, в том числе лесных зонах, по всей стране можно будет обустраивать современные дорожки по уже существующим тропинкам. Это важный нюанс, чтобы не было нигде ради этого вырубки леса. И на месте народных лесных троп появятся велосипедные, велопешеходные, пешеходные, беговые дорожки, экотропы, также лыжные и роллерные трассы. Причем, мало того, по закону еще и разрешат властям в регионах устанавливать на таких лесных участках в черте города, в том числе, элементы благоустройства, то есть беседки, навесы, лавочки, туалеты, фонари, урны. В итоге, объявлено, люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты в городских, в том числе лесах, для прогулок и для спорта. Вот позитивный эффект от прогулок и спорта, он, естественно, известен всем, тут не надо быть капитаном очевидность. А что с телевизором? А то, что не зря его все-таки в народе прозвали «зомбоящик», потому что частый просмотр телевизора ведет к уменьшению мозга. Вот к такому выводу пришли ученые в США. И, к слову, вели они свое исследование 20 лет подряд. Изучив данные более 1500 человек, средний возраст которых, что важно, составлял лет 50. То есть это люди были с солидным опытом телепросмотра. И через 20 лет такого опыта этим добровольцам-участникам исследования сделали просто МРТ головного мозга. Посмотрим. Будем в курсе. У тех, кто смотрел телевизор очень часто, объем областей мозга, связанных с памятью, оказался

0: меньше, чем у людей, которые телевизор почти не смотрели или делали это редко. Кроме того, у любителей телевидения уменьшились лобные и затылочные доли, а они отвечают в том числе за планирование решений и их принятие, за обработку зрительной информации. Ну и третий момент. У тех, кто залипает перед телеком, обнаружили больше повреждений белого вещества мозга. А это ведет к снижению когнитивных способностей и вообще к деменции. Так, к слову, в прослушивании музыки, в том числе по радио, негатива для мозга не нашли.
1: Вот здесь восклицательный знак в конце. Да. И, кстати, друзья, знаете ли вы, что Григорий Перельман перед тем, как доказать теорему Пуанкаре, 7 лет смотрел ТикТок неотрывно?
2: Серьезно? Ты сейчас
1: конечно,
2: не шутишь?
1: Конечно, да.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Почему я тебе всегда верю? Ну почему? Я год
1: потому
2: тебя
1: что ты
2: знаю.
1: Хороший человек, а я плохой,
2: ведусь.
1: Свет. Ну это же
2: а
1: нормально.
2: Зачем? Ты вообще как замужем никогда не была.
1: Вздрогнули.
2: Ладно.
1: Взялись за фейдеры. Это такие штуки на пульте, друзья. Все хорошо. Здравствуйте, с добрым утром.
2: С добрым.
1: Сегодня 24 июля, сегодня пятница. Можем себе позволить немного расслабиться, кроме игры «Музыка лета». Здесь чуть-чуть напряжемся, и кто-то из вас заберет ту самую нашу уже легендарную корзину для пикника. Также много прекрасной музыки, ну и, разумеется, тема этого утра.
2: Да, сегодня мы с вами отмечаем Международный день заботы о себе. И если вы слушаете Радио 7, вы уже о себе заботитесь, потому что музыка хорошо влияет на наше настроение. Так, ну а в целом мы спрашиваем, что гарантированно, вот как вы о себе заботитесь, да, что гарантированно делает вам хорошо?

0: Tears for Fears на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 8.07. Друзья, очередные комментарии из соцсетей сейчас.
1: Там еще картинка у нас появилась тут час назад практически, да, я рассказывала о том, что выкатили список мемов самых популярных в сети, и, конечно, зумеры там и альфа со списком справляются легко, а вот нам, нашему поколению, довольно сложно. Но девушка нашла список тех самых слов, друзья, которые мы с вами употребляли, когда нам было там, я не знаю, 15, 16, 17, ну, например, децл, как обозначение чего-то, ну, маленького, когда немножечко. Вот я думаю, если нашим детям это показать, поймут они что-нибудь из нашего сленга или нет? Что-то
0: ты сейчас
1: осталось
0: гордо
1: или
0: говоришь,
1: нет?
0: Или ну так просто?
1: Не знаю, я просто говорю. Но картинка классная, заходите, посмотрите, может быть, какие-то воспоминания будут.
0: Но мы когда-нибудь такую тему тоже вспомним, да, сленг, например, 70-х, 80-х. Помнишь, что такое форца?
1: Форца? Ну, я помню слово «форцовать».
0: Что это такое?
1: Ну, форцовать — это, ну, по-моему, торговать на рынке.
0: Хорошо, хайер.
1: Хайер, волосы. Ну,
0: молодец.
1: Когда длинный, да, такой, ну, или прическа какая-нибудь. Ну-ка.
0: Ладно, все, едем дальше.
1: Отошли.
0: Света экзамен на возраст выдержала. Возвращаемся, друзья, к тем вещам, которые вас расслабляют. Так вот, Арина, смотрите, какая странная история. Она идет, чтобы расслабиться, на интенсивную кардиотренировку. Ну, что-то вроде степ-аэробики. Затем у нее сауна, затем скраб, а домой пишет, как на крыльях, и сон прекрасный, кожа дышит.
1: О, хорошо звучит, как все хорошо.
0: Чтобы это провернуть, надо сначала встать и до зала добраться. Ну, Арина, звучит монументально.
1: Добрейшего утра, Света, Дима и все-все-все, когда нам хорошо. Да, мы стараемся эти моменты запечатлеть. Я открыла сейчас галерею в телефоне. 90% фото и видео — это солнце, луна, облака, небо в разных красках, водоемы, лес, деревья, цветы, птицы, животные. И ответ на вопрос темы однозначен. Меня умиротворяет природа.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Наталья. Меня абсолютно счастливым и спокойным человеком делает чтение. Книги признаю только в печатном формате, страницы, запах, но времени на чтение не хватает, поэтому расслабляюсь, соответственно, не так часто. Я не знаю, почему против электронных книг. У меня электронная читалка, абсолютно удобнейшая вещь. Ну, да, тактильно кто-то любит, чтобы вот
1: чтобы
0: это шуршание, чтобы был запах новой книги.
1: Конечно!
0: Ну, а летите вы в отпуск, например, вот у меня в читалке сколько книг, а тут одна или две или три, ну, чтобы не перегружаться.
1: Ну, я 5 с собой беру обычно.
0: Серьезно?
1: Чтобы не страдать, да, это, ну, как бы, безусловно, очень тяжело в рамках, ну, багажа.
0: Угу,
1: но
0: я про это и говорю, да.
1: Ну, никуда не деться, уже все, ну, привычка.
0: Ну, телефон бери тогда проводной с собой еще.
1: Ну, не, это не хочу. Так, хорошо приготовленные... Слушайте, ну вот как написал, так написал. Я цитирую. Хорошо приготовленные животные на мангале под напиток тоже делают вечер очень и очень хорошим. Андрей.
0: Вы правы абсолютно, Андрей. А, именно животные. Я хотел сказать, млекопитающие. А может, он рыбу готовил. Ладно, что вас расслабляет? Вы расскажите, потому что, ну, время летит, ты понимаете. Итоги мы будем подводить уже очень-очень скоро. Но гораздо раньше мы сыграем в нашу новую игру «Музыка лета», и кто-то из вас заберет ту самую корзину для пикника. Radio7.ru. Заявки оставляют здесь. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шакира на Радио 7 на Семи Холмах. 8:14 в столице. Едем дальше. Ну и по пути музыка лета.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Вот игра наша однозначно может сделать вам хорошо. Ну, во-первых, мы подобрали огромное количество песен, которые соответствуют, ну, такому летнему настроению, летнему вайбу. Пусть я так скажу, почему нет. Ну и, конечно, мы приготовили прекрасный подарок для тех, кто рискует, играет и выигрывает у нас на кону. Прекрасная такая, красивая, очень-очень функциональная корзина для пикника.
0: Ну а рискует в кавычках у нас Ирина из города Торжок. Здравствуйте, с добрым утром.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Вы что, растерялись? Прям слышно, вы как-то напряглись. Ирина, спокойно. Расслабьтесь. Что делает вам хорошо, Ирина?
3: Ой, я, наверное, такого возраста сейчас достигла, что меня радует все. Природа,
2: какая.
3: Погода.
0: Торжок, в принципе.
3: Дети. Все радует.
0: Ну, отлично, сейчас вас порадует корзина. Будем надеяться, и наш очередной летний хит. И сегодня это «Summer in the City» Джо Кокера. И причем Джо Кокер эту песню нашел в дискографии канадско-американской рок-группы «The Lovin' Spoonful». То есть, представляете, это кавер. Я сегодня только об этом узнал. Я думаю, вы тоже. Это песня о лете в большом городе. Жара, духота, но и ночная прохлада, когда можно расслабиться и вдохнуть полной грудью. Кстати, оригинал звучал вот так. Ну,
2: хорошо,
0: близко,
2: хорошо.
0: Но Джо Кокер дал именно то настроение, да, после которого мы все эту песню полюбили. И стала она замечательным украшением жаркого лета 1994 года. И скажите же нам, дорогая Ирина, что еще интересного происходило в 1994 году? Дадим вам три варианта ответа.
2: Итак, только один будет верный. Выбирайте. Возможно, в 1994 году начал свое вещание телеканал MTV Russia. А возможно, в 94 году вышел легендарный фильм «Форест Гамп». Ну или, может быть, орбитальная станция мира была затоплена в Тихом океане. Тоже может быть, да, в 94-м году.
0: Что вам нравится из этого?
2: Да нравится-то может что угодно, главное, чтобы это было правдой.
3: Мне нравится первый вариант про MTV Russia почему-то.
0: Вы остановитесь на нем или будете еще рассуждать? Вот хотя ключевое слово в сегодняшней игре.
2: Это маленькая подсказка была только что. Дима вообще никогда не подсказывает. Вы смотрите, как он проникся. Мы просто любим ваш город.
0: Не каждый день тебе звонят из Торжка.
2: Да.
0: Или ты звонишь в Торжок, опять же. Ну, Ирин.
2: Подумайте еще разок.
0: Давайте. Но MTV больше... Russia, Forrest Gump или утопили станцию «Мир». В 94-м году что произошло?
3: Forrest Gump.
0: Давайте окончательно все-таки. «Мир», Forrest Gump, MTV. Что выбираете?
3: Хорошо, тогда «Мир». Затопили станцию «Мир».
0: Это ваш окончательный ответ?
3: Ну да.

0: Это неправильный ответ, потому что в 1994 году вышел фильм «Форест Гамп». Ирина, но вы, уже, вот. Вы уже сказали... Нет, ни в коем случае. Вы уже сказали, что вас в таком возрасте радует все. Пусть вас порадует тот факт, что вы хотя бы сыграли, что ваша заявка прилетела 7-й. Вам... Вы знаете, сколько заявок приходит на игру? Даже я не буду говорить, их очень много.
1: Я добавлю, десятки, сотни, скажу. Да. Смотрите, у вас в любом случае остается шанс на следующей неделе, потому что еще целую неделю этого жаркого, прекрасного июля мы играем.
0: Да?
1: Договорились?
2: Спасибо, да, договорились.
0: Спасибо вам. Вот, все, засмеялись, все.
1: Зато город у вас
0: дело
1: хороший.
0: Дело свое сделали. Торжок, вам огромный привет. Друзья, в понедельник игра «Музыка лета» вернется. Вас ждет корзина для пикника.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

Джо Кокер и то самое лето в городе. Оно действительно продолжается. У нас еще практически неделя июля и весь август впереди, так что все отлично. Ну а впереди на Радио 7 Нина и рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8:21 в столице. С добрым утром.

Мина, The Reason Is You на Радио 7 на Семи Холмах. Какая музыка ждет нас далее? До конца этого часа обязательно. Адель. Непременно. Roxanne.

0: Ну и точно Гаррет Гейтс через пару минут. Восемь 8:29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Центробанк сегодня возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это мнение большинства финансовых экспертов. Считают они, что выросли бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет стоимость денег в нашей экономике, точно не стоит. Таким образом, сегодняшнее заседание ЦБ вообще может стать первым за последний год, где ключевую не снизят в принципе даже на символические четверть пункта, что было месяц назад. Главный прогноз – дальнейшее снижение ставки, то есть в августе и осенью, возможно, но шаг всего в 0,25% вниз в июне, это на самом деле еще и может быть предвестником того, что сегодня Центробанк может даже ключевую ставку немножко повысить. И это второй прогноз от финансистов. Власти обсуждают продление запрета на экспорт из России бензина на полгода, для всех в принципе, и ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей, тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, напомню, вводили ради увеличения запасов топлива в стране и предотвращения ажиотажного спроса по регионам, что особенно важно в том числе на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость в том, что продление ограничений власти обсуждают на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. То есть в правительстве уже официально сообщили, что начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям в некоторых регионах и сокращаются там очереди на АЗС. Речь идет про отмену ограничения продавать менее 50 литров бензина в одни руки. В Саратовской области будут вводить 5-летний запрет на продажу вейпов. Законопроект на эту тему там региональные депутаты уже приняли. Запрет по срокам растянется сразу на 5 лет вперед, с марта 2027 года до марта 2032. Главная причина, собственно, именно та, которую уже много последних лет озвучивают в Минздраве. Вейпы опасны для здоровья пользователей и особенно подростков. До Саратовской области, к слову, такой же вейповый запрет ввели в Пермском крае. И на самом деле это, в принципе, только начало. В перспективе регион за регионом вейпы в России могут запретить вообще все. Потому что, напомню, Госдума уже приняла закон о праве всех наших территорий запрещать у себя розничную вейповую продажу. И это начнет действовать со следующей весны. На этом пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: Ну, конечно, один из главных мировых саундтреков на Радио 7 от группы Roxette. Друзья, ну а в наших соцсетях мы продолжаем принимать ваши комментарии по теме. Рассказывайте, что в этом мире гарантированно делает вам хорошо. Автору лучшего уже через пару часов вручим очень приятный подарок. Пишите.
1: Да, ну а у нас есть человек, которому гарантированно делает хорошо, когда мы хорошо говорим по-русски. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Сергея из Воронежа. Он спрашивает, откуда появилось выражение «тертый калач»?
3: Хорошее выражение, и так говорят об опытном бывалом человеке, которого трудно обмануть. А выражение это на основе прямого сочетания «тертый калач».
1: Угу.
3: То есть калач, приготовленный из особого калачного теста, которое долго мнут и трут. И вот этот вот образ теста, которое через многое прошло, многое повидало, вот и легло в основу выражения. То есть получается, что тертый калач – это человек, который многое испытал, стал опытным, понатерся, как тоже говорят в народе. Вот такой человек.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: день Че. Да, это Адриана Челентана на радио 7 на Семи Холмах в эту пятницу 24 июля. Ну, а какие еще события произошли в этот день в разные года и кого с чем нужно поздравить, это точно знает Света.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. И вы знаете, когда я смотрела на этот огромный список тех звезд, которые сегодня родились, захотелось вот прям отдельно поставить двух актрис, которых вот на самом деле супер красивыми не назовешь. Они обе, как мы с тобой обычно говорим,
0: интересные.
2: Но обе очень талантливые и обе действительно знаменитые. Давайте по порядку. Итак, сегодня свой день рождения отмечает американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус» Эмми. Зовут ее Элизабет Мосс. И если вам кажется, что нет, не знаю, но смотрите, в чем, где, когда снималась. Наиболее известна по ролям в сериале «Западное крыло», в сериале «Безумцы» она также снималась, «Вершина озера» тоже сериал. Но с 2017 года

0: Мосс исполняет главную роль в сериале «Рассказ служанки» и становится, ну, просто узнаваемой по всему миру. Все смотрели. Ты смотрел, Дим, нет?
1: Нет, вообще не смотрел.
0: Сериал, конечно, такой тяжелый, но поднимает очень глубокие, очень философские темы, и на самом деле, мне кажется, его должен посмотреть каждый. Ну, такой вот, прям, вот, честно.
1: Ну,
0: слово.
1: Раз приказываешь, придется в отпуске смотреть сериал.
0: Ну, ладно. Так, ну и за свои работы на телевидении Мосс была названа королевой современного телевидения. Вот такие вот регалии.
1: Хорошо.
0: Так, еще одна девушка, зовут ее Анна Пэкуин. Это уже новозеландская актриса театра, кино, телевидения. А, что про нее можно вспомнить, сказать? И «Золотой глобус» у нее тоже имеется. Она лауреат премии «Оскар». А, что еще? Так, смотрю просто на список. Ну, давайте, чтобы вы сразу поняли, о ком речь, потому что здесь тоже будет упомянут сериал, но такой уже больше развлекательный. Лауреат премии «Золотой глобус» за главную роль в драматический? Почему его назвали драматический? Он фантастический. В драматическом телесериале «Настоящая кровь», True Blood. Какой там Скарсгард? Честное
1: понятно.
0: Слово. Я, конечно, больше не на нее смотрела, а на него. Но вот если какие-то личные оценки давать, наверное, это был один из тех сериалов, когда ты садишься смотреть одну серию, а потом рассвет, а ты уже в конце первого сезона ничего с собой не можешь поделать. Ну, в общем, у Анны тоже сегодня день рождения. Двух этих прекрасных актрис мы поздравляем. И если вдруг у вас, ну, не сформировались планы на выходные, либо «Рассказ служанки», либо «True Blood», но «Настоящую кровь», посмотрите, я думаю, что вам понравится.
1: Видите, у вас-то выбор есть, а мне приказало посмотреть и то, и другое, сделать выводы и отчитаться, пересказать сериал потом.
0: Конечно.
1: Хорошо. Я просто скажу тебе «хорошо». Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы, разумеется, присоединяемся ко всем лучшим словам и вас поздравляем.

0: Adele, Set Fire to the Rain на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а мы вас приглашаем сыграть буквально через 15-20 минут. Вас ожидает поисковая строка. Ну а в качестве приза потрясающее издание той самой гомеровской Одиссеи. Одиссею Нолана смотрим, Одиссею Гомера читаем. Итак, заявки на игру «Поисковая строка» оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в Москве. С добрым утром!
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ВТБ.

0: vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. А это кто? А это Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, а это что? А это новости. Действительно. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте финансовую тематику поднимем вот через такое сообщение. Сбербанк уточняет информацию для своих клиентов насчет приостановки обслуживания валютных карт Visa. Эта новость как вышла накануне вечером, и тут же пошли слухи, что Сбер скоро заблокирует все визовские банковские карточки валютные, что есть на руках у клиентов. Поэтому пошло уточнение. Оно следующее. Крупнейший банк в стране будет прекращать с сентября обслуживать только неактивные валютные карты Visa, то есть которыми клиенты долго не пользовались, и перестанут еще работать мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается. По действующим, уточняют в Сбере, мультивалютным и валютным счетам граждан и компаний никаких изменений с осени не будет. Все как есть, так и работает. Visa и MasterCard, в свою очередь, напомню, прекратили ведь сотрудничество с нами еще весной 2022 года, и карты этих систем, выпущенные в России, будут постепенно из обращения выводить. Судя по всему, Сбер осенью первым начнет действовать в этом направлении. В Саратовской области введут запрет на продажу вейпов. Поздравляем эту область. Законопроект на эту тему уже там приняли региональные законодатели. И причем запрет по срокам растянется сразу на 5 лет. С марта следующего года и до марта 2032. Главная, собственно, причина, ну, именно та, которую много последних лет озвучивают в Минздраве. Вейпы опасны для здоровья пользователей и особенно подростков. До Саратовской области, к слову, такой же запрет уже утвердили в Пермском крае. На самом деле, судя по всему, это только начало. В перспективе регион за регионом вейпы в России как товар могут запретить вообще все. Потому что, напомню, Госдума уже приняла закон о праве всех российских территорий запрещать у себя розничную вейповую продажу. Это все начнет действовать как раз с весны. Когда начнет действовать право на производство двух новинок, о которых пойдет речь в следующей новости, это будет явно всероссийский хит, потому что народ решил покреативить после уже набившего оскомину политического термина «дух анкориджа», то есть набора пониманий, достигнутых во время переговоров президентов России и США на Аляске прошлым летом. Наши власти подождали год, чтобы в очередной раз убедиться, Запад говорит, но не делает. Дали понять, что отпускают этот политический дух на волю, и тут же пошел народный креатив. Сначала в базе Роспатента появилась заявка на бренд «Дух Анкориджа», под которым у нас будут выпускать духи, ароматическую воду, одеколоны и прочую парфюмерию. А после этого в России еще направили заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против паразитов. И вот эта заявка, конечно, гражданам понравилась больше под этим названием, потому что планируют у нас выпускать гербициды, инсектициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка и насекомых. И вот в этом случае народ подчеркивает в комментариях: «Дух Анкориджа точно послужит на благо страны».
0: Еще обязательно зарегистрируйте парфюм для автомобиля, когда вас сотрудники БДД останавливают. И они же обычно голову башили, да? А чем это у вас тут пахнет? А вы гордо говорите: «Дух Анкориджа».
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
0: Пятница сегодня, 24 июля, с чем мы вас и поздравляем. Год на всякий

0: всякий случай, 2026. Еще на всякий случай от Рождества Христова. Ну, мало ли, ну, вдруг где-то что-то кто-то заплутал, прям уж совсем невероятно. В этом часе много прекрасной музыки. В этом часе наша игра «Поисковая строка» и продолжение обсуждения темы.
1: Мы с вами сегодня отмечаем Международный день заботы о себе. Самое время о себе позаботиться. Пятница. Опять же, вы, главное, не переусердствуйте, чтобы завтра утром не было мучительно больно. Но в целом в наших соцсетях мы пытаемся уточнить, что гарантированно делает вам хорошо.

0: Робби Уильямс, его «The Road to Mandalay» на радио 7 на Семи Холмах. Я точно знаю, кого-то песня эта делает счастливым, потому что она какая-то успокаивающая, еще и клип такой, знаете, воздушный, отдыхательный, если есть такое прилагательное. Ну, у вас сегодня много прилагательных, поехали.
1: Выясняем, кто как о себе заботится и кому что гарантированно делает хорошо. Маша пишет: зимой мне становится хорошо, когда получается очень хорошо выспаться. А летом искупаться. Хоть где, бассейн, водоем, неважно. Ну и вне времени, когда потискаешь своих пушистых котиков.
0: Алена то же самое написала. И причем котика прикрепила фотографию ВКонтакте. Пряник его,
1: да?
0: Зовут. Ну как, лысый.
1: А.
0: Ну кто-то любит, а кто-то нет.
1: Такая, реакция, ну-ну. Сразу все понятно.
0: Давай еще комментарий.
1: Так, что делает хорошо? Пятница, последний рабочий день перед отпуском, сам отпуск, небольшой пеший поход в одиночестве в горах или в лесу, закат в тишине. О, кстати, сбор грибов, ну и так далее, и так далее. Там можно, видимо, целый список составить.
0: Александр, вообще у него хит-парад, смотрите, вещей, которые делают ему хорошо. Первое, это поработать на даче без советов и помощников, а то, пишет, нашу ругань слышит весь поселок. Сначала, когда дед пытается помочь, а потом, когда мы пытаемся деда отогнать. Это напоминает легендарный мем «Широкую на широкую», когда мужчины шифер кладут. На втором месте хорошо ему делает утренний

0: не кофе, любимое радио и шоколад. Ну и на первом месте фотография жены в комплекте, понимаете.
1: А.
0: Александр, чудесное сообщение, заявка на победу.
1: Дмитрий говорит, за полтора часа никто не написал о счастье при осязании денежных купюр. Ну, ему отвечает еще один наш слушатель, говорит, это значит, что Радио 7 слушают люди морально, нравственно и так далее, богатые и возвышенные. Вот как мы с вами.
0: Ой, ну слушайте, можно быть морально возвышенным и с купюрами, действительно. А что здесь такого-то?
1: Мне вот такой вариант нравится больше.
0: Скажи, ну нормально. Как это?
1: Согласна, согласна.
0: Сейчас не будем ту самую поговорку проплакать в Бентли, не будем, просто не будем. Александр прикрепляет фотографии, ну, видимо, домашних произведений или не домашних, но, главное, таких пятничных, понимаете, да, в стекле. Говорит, вот это меня радует вечером после работы периодически.
1: Угу. Так, Аня пишет, доброе утро, когда работаешь с людьми, гарантированно хорошо ехать домой после рабочего дня и большими буквами молчать.
0: О!
1: Да!
0: Вы знаете, опять же спрашивают, ну и говорят, о, ты на радио работаешь, а что ты сидишь молчишь? Они же не знают, как мы любим и ценим тишину в определенный момент.
1: Да, точно.
0: Когда просто посидеть, помолчать, это действительно здорово, да, особенно когда вы работаете с людьми. Ну что, люди, поработаем далее. Поисковая строка на Радио 7 через пару минут сыграет. Ну и по-прежнему ждем ваши комментарии. Отправляйте их в наши соцсети без ограничений. Ну и без ограничений слушайте Радио 7, где бы вы ни находились. Есть наше новое приложение, называется оно Радио Хаб. Прям вот по-русски пишите в любом магазине мобильных приложений. Затем устанавливаете его в свой смартфон. И там действительно проще простого. Кликнули на иконочку, все, приложение тут же запускается. И вы слушаете Радио 7, где бы вы ни были. Очень удобно, проверяйте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Jamiroquai и его Virtual Insanity на радио 7 на Семи Холмах. 9.13, точное столичное. Друзья, играем!
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Я вот сейчас пришла к выводу, что мне гарантированно делает хорошо, когда мы с такими людьми играем. Смотрите, заявка Дарьи оказалась 7-й. Мы перезвонили и, конечно, уже минутку за эфиром поболтали. Во-первых, у Дарьи сегодня день рождения. Во-вторых, она никогда не играла этот дебют. И какой потрясающий смех у Дарьи. Будем пробовать ее смешить.
0: И еще в ее заявке было написано: «Хочу уже во что-нибудь сыграть и что-нибудь выиграть».
2: Аллилуйя,
0: наш человек. С добрым утром. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Арзамас на связи. Приветствуем изо всех сил.
2: Дарья, спеть вам?
3: Давайте.
2: Так, с днем рождения тебя, с днем рождения. Я впервые в жизни это делаю, Дарья.
0: Что вы смеете? Что вы хихикаете?
3: Тоже дебют?
0: Да.
2: Ой, как смеется девушка. Боже, потрясающе. Ну, на самом деле, правда, правда. С днем рождения. Будьте вот такой же лучезарной, счастливой. Ой, ну все.
0: Потом на госуслуги вам квитанции придет за поздравление от Светланы Молодцовой. Бабах, сумма шестизначная. Да хихик. Да хихикайтесь, Даша. Ладно, рассказывайте, что вас гарантированно всегда успокаивает, что вам всегда делает хорошо?
3: Ну, вот успокаивает всегда, я думаю, что вот как минимум это хорошая музыка. Ну, или какой-нибудь сериал, который ты там смотрел уже который ты знаешь уже весь наизусть. Вот это, наверное, успокаивает.
0: Так, давайте теперь напряжемся. Чуть-чуть. Просто вот чуть-чуть. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все начинается. Потому что этот один вопрос, вот человек начинает его писать в поисковой строке, и сразу вот эти три предложения всплывают первыми. Поехали!
2: «И начать жить» Дейл Карнеги. «Перед выступлением на публике». Ой, вот здесь все понятно, по-моему. «И принять одиночество женщине за 40». Есть такой запрос?
0: Есть такой запрос,
2: серьезно?
0: Да. Ну что, какой вопрос стоит?
2: «И принять одиночество женщине за 40». Понятно.
3: Так.
2: Вот это самое лучшее время начинается, вот период. Так, ну что-то может быть в начале, Даш?
0: Какой вопрос? Вы лично...
3: Как начать?
0: Вы лично это слово произносили, так как у вас день рождения, чуть-чуть вам подскажем, вы лично это слово произносили прямо уже в эфире.
2: «И начать жить» Дейл Карнеги. Перед выступлением на публике. Ну что?
3: А, где посмотреть?
2: Нет, нет. Стоп, подожди.
3: Где посмотреть?
2: Перед выступлением на публике что делают? Даша волнуется, отстань.
3: Перед выступлением на публике?
2: Ну, обычно что испытывают?
3: Ну, обычно успокаиваются.
2: Так.
0: Вы можете вопрос сформулировать, Даша?
2: Так, день рождения, ты чего?
3: Так, а можно еще раз варианты ответа?
0: Можно.
3: Ой, точнее, ну, варианты запроса.
0: Давайте.
2: «И начать жить» Дейл Карнеги.
3: А, как успокоиться
0: и
3: начать жить?
0: Да ладно,
2: она это сделала.
0: Даша, я нервничал. Как успокоиться после звонка Дарьи из Арзамаса, будем сейчас писать в поисковой строке.
2: Ой, какой смех.
0: Даша, мы вас поздравляем. Вы выиграли.
2: Так, Дарья, смотрите, легендарная история Одиссея уже на больших экранах в новом прочтении Кристофера Нолана. Мы ее, конечно, тоже ждем и смотреть будем. А вот мы уже на Радио 7 разыгрываем, да, и дарим гомеровскую Одиссею вам от издательства АСТ Азбука.
0: В день рождения, Даша, поздравляем.
2: С днем рождения, с днем рождения.
0: Ну все, вы наша звезда из Арзамаса, теперь будем играть с вами чаще. Спасибо, еще раз вас поздравляем всей страной и Арзамасу наш огромный-огромный привет. С трудом, но все-таки сыграли. Да, главное, день рождения, главный человек хороший.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Майли Сайрус и Flowers на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем наше самое доброе утро. И буквально через несколько минут с нами Элтон Джон, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9:20 в столице. С добрым утром.

Сэр Элтон на радио 7 на 7 холмах. Что впереди? Как всегда, только лучшая и любимая музыка. И вот, например, мы очень скоро послушаем Дженнифер Лопес. И не просто так. Это маленький намек. Ну и еще из королев...

0: но и тот самый дуэт Эрос Рамаццотти и Тина Тёрнер. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Центробанк сегодня возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это мнение большинства финансовых экспертов. Считают они, что выросли бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет стоимость денег в нашей экономике, точно не стоит. Таким образом, сегодняшнее заседание ЦБ вообще может стать первым за последний год, где ключевую не снизят в принципе даже на символические четверть пункта, что было месяц назад. Главный прогноз – дальнейшее снижение ставки, то есть в августе и осенью, возможно, но шаг всего в 0,25% вниз в июне, это на самом деле еще и может быть предвестником того, что сегодня Центробанк может даже ключевую ставку немножко повысить. И это второй прогноз от финансистов. Власти обсуждают продление запрета на экспорт из России бензина на полгода, для всех в принципе, и ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей, тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, напомню, вводили ради увеличения запасов топлива в стране и предотвращения ажиотажного спроса по регионам, что особенно важно в том числе на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость в том, что продление ограничений власти обсуждают на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. То есть в правительстве уже официально сообщили, что начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям в некоторых регионах и сокращаются там очереди на АЗС. Речь идет про отмену ограничения продавать менее 50 литров бензина в одни руки. В Саратовской области будут вводить 5-летний запрет на продажу вейпов. Законопроект на эту тему там региональные депутаты уже приняли. Запрет по срокам растянется сразу на 5 лет вперед, с марта 2027 года до марта 2032. Главная причина, собственно, именно та, которую уже много последних лет озвучивают в Минздраве. Вейпы опасны для здоровья пользователей и особенно подростков. До Саратовской области, к слову, такой же вейповый запрет ввели в Пермском крае. И на самом деле это, в принципе, только начало. В перспективе регион за регионом вейпы в России могут запретить вообще все. Потому что, напомню, Госдума уже приняла закон о праве всех наших территорий запрещать у себя розничную вейповую продажу. И это начнет действовать со следующей весны. На этом пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: Мадонна, ее мастерпис на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии. Рассказывайте, что гарантированно делает вам хорошо в этой жизни. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок, который гарантированно сделает вам хорошо. Подарок от Радио 7.
1: Так, ну а прямо сейчас у нас в студии появляется Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Константина из Москвы. Меня, пишет он, всю жизнь мучает вопрос, куда девать чайный пакетик после того, как чай в чашке стал достаточно крепким.
3: Ну, давайте скажем, что по-хорошему было бы правильно, если бы в тот момент, когда нам приносят чай, нам бы приносили сразу дополнительное такое блюдце, емкость такую, куда действительно этот пакетик можно отправить. Это было бы хорошим решением. Более того, такая емкость используется не только для использованных пакетиков, туда можно также, я не знаю, например, если там конфету какую-то нам принесли к чаю, вот обертку туда можно положить, да, чтобы не мусорить вокруг себя. Или сахар был в индивидуальной упаковке. Опять же, да, использовать сахар, а упаковку вот туда же убрать. Поэтому это, наверное, идеальный вариант. Но если вдруг что-то пошло не по плану и идеальный вариант сервировки не получился, тогда если у нас есть блюдце под нашей чашкой, то можно использовать его и именно на него, да, вот этот вот отправить чайный пакетик, аккуратно обращая внимание на то, чтобы не образовалась лужа под чашкой, потому что в противном случае, поднимая чашку, всегда сохраняется вероятность оставить каплю где-нибудь на рубашке, например. Поэтому здесь, по возможности, мне кажется, единственно правильным решением будет попросить какую-нибудь емкость для того, чтобы утилизировать вот этот использованный пакетик. Я думаю, что если к нам хорошо там относились, где нам сервировали этот чай, обязательно дадут какое-то дополнительное блюдечко.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте Радио 7.
2: Радио 7.

0: Cool and the Gang и Fresh на Радио 7 на Семи Холмах. 9:46 в столице. Друзья, пора рассказать, какие выходные нас с вами ждут.
1: Радио 7 представляет Уикенд Дженнифер Лопес.
0: Ну, конечно, зной, уверенность и страсти, ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее самым соблазнительным частям тела. Не хочу я слово «бедра» произносить, не хочу. Потому что у нее много соблазнительных частей тела. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты, это не преувеличение, Радио 7 представляет Уикенд Дженнифер Лопес. И в эти выходные хиты, которые зажигают танцпол и факты из жизни многогранной звезды, только на Радио 7.
2: Мы нашли огромное количество этих самых интересных фактов. Ну, во-первых, может быть, вы знаете, а может быть и нет, но, например, до сих пор у нее в документах значится фамилия Аффлек.
0: Оп!
2: Да. И, кстати, день рождения у Дженнифер Лопес именно сегодня.
0: Да.
2: Сегодня у этой прекрасной девушки, этой прекрасной певицы, танцовщицы, ну и так далее, именно сегодня день рождения. Что еще? Оказывается, один экстравагантный наряд способен изменить самый популярный в мире поисковик. И вот каким образом культовое зеленое платье Дженнифер Лопес повлияло на весь интернет, разберемся в эту субботу и воскресенье.
0: Ну и культовую именинницу поздравляем еще раз с днем рождения. И кого же мы сейчас послушаем?
2: Кого?
0: Вот это вопрос,
2: да.
0: Как интересно.
1: Уикенд Дженнифер Лопес. Только на Радио 7.

0: Вот так, день рождения у Дженнифер Лопес, а песня она дарит нам. Ну, молодец. Какие еще подарки принесет день сегодняшний? Об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Слушайте, ну в пятницу гарантированно будет хорошо, но вот теперь давайте подробнее. Знаки огня. Финал рабочей недели принесет вам отмену сложной встречи. Овны, львы и стрельцы. Этот внезапный сбой в расписании позволит вам уйти на выходные раньше положенного.
0: Знаки земли. Вы сегодня услышите нечто неожиданное о человеке, который был не очень вам приятен. Тельцы, девы и козероги. Причем это событие кардинально изменит ваше мнение о данной персоне. Понятное дело, в лучшую сторону.
2: Знаки воздуха. Сегодня давний сложный вопрос, связанный с логистикой. Сдвинется с мертвой точки. Наконец. Это близнецы, весы и водолеи. Не торопитесь. И помните, что даже маленький шаг приближает вас к цели.
0: Знаки воды. Будьте аккуратнее при работе с важными переписками и общими чатами. Невнимательность раков, скорпионов и рыб может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
16: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
17: Вижу цель, не вижу препятствий.
18: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа.
19: танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице пятничные 10 часов утра. И пятничный Денис Лизин с новостями «Тут как тут». Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет, доброе пятничное утро всем. Давайте будем в курсе, что у нас в стране начали уже официально регистрировать первые сделки с недвижимостью через биометрию. И самыми первыми эту технологию протестировали в Самарской области. Именно там жители оформили переход права собственности на конкретную квартиру просто через личный кабинет на госуслугах. Продавец и покупатель подтвердили свои личности с помощью биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Ну а сотрудники Росреестра помогли им оформить сделку. В общем, Самарская область в этом отношении стала первой. Единая биометрическая система сверяет голос, лицо человека с данными, которые сами люди в нее, в эту систему вносили. Этот способ, собственно, особенно теперь будет полезен в экономии времени и денег, если покупатель и продавец по сделке живут в разных регионах. То есть, если до принятия вот нового закона собственнику жилья надо было заранее вносить в ЕГРН отметку о согласии на электронную регистрацию сделки купли-продажи, теперь просто достаточно подписать договор электронной подписи и подтвердить личность через единую биометрическую систему. Минпромторг поддержал очень интересную автоинициативу дать владельцам новых отечественных машин право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки такой машины на учет. И рассмотрят действительно возможность запуска этой льготы именно для владельцев новых легковушек, которые в России производят. Минпромторг подготовит, в том числе объявлено, перечень моделей отечественного автопрома, на которые может распространиться в итоге такая льгота. Ну и пока инициатива о предоставлении владельцам новых отечественных авто год бесплатной парковки в платных зонах всех городов ушла заодно на рассмотрение в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД. Вот вы бы, уважаемые радиослушатели, рассмотрели бы следующее предложение. Бросьте свою работу и езжайте работать пастухом. Вот если вряд ли, или да вы что, тогда давайте посмотрим, насколько мы разные жителями Китая. Так. Совершенно реальная история. Даже обычное объявление. Давайте скажем так. Один китайский фермер опубликовал вакансию пастуха. Зарплата 76 тысяч рублей в месяц. Это если юани на наши перевести. И этого фермера завалили резюме. Пост с этой вакансией за несколько дней собрал под 70 миллионов просмотров. А ведь фермер просто реально ищет пару пастухов на ферму в провинции на севере Китая. Это примерно на границе с Монголией, с нашим Забайкальем. Требования к желающим. Летом надо пасти 3000 овец, на огромном пастбище, зимой ухаживать за ними, а там на севере Китая под минус 30 на ферме.
2: Я передумала, я подочем.
1: Подожди, это еще не все. В объявлении честно сказано, работа пастухов, ребята, тяжелая, не курорт. А теперь итог. Китайцев это не просто не отпугнуло. Бросить свою работу и отправиться на свободу пасти скот захотели и офисные сотрудники, и рабочие, и недавние выпускники, и самая последняя изюминка. Конкурс на это объявление по пастуху в Китае оказалось в итоге 350 человек на место. Все дружно посчитали, что это будет работа их мечты.
0: Еще раз, да, 75 тысяч рублей зарплата.
3: Примерно.
0: Готово, Свет?
2: Не-не-не, минус 30, ну куда?
0: Только из-за этого.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Добрым. Это пятничное доброе утро, действительно. И еще час мы вместе, и, разумеется, будем слушать музыку. Разумеется, поговорим о кино и будем красиво завершать утреннюю тему.
2: Да, сегодня отмечается Международный день заботы о себе, в первую очередь о себе. И мы спрашиваем вас у нас в соцсетях, а что вам гарантированно делает хорошо?

0: и Type и Calling Your Name на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы уже договорились, что хорошая музыка гарантированно нам делает хорошо, а вот что еще? Продолжаем говорить об этом.
1: Вероника написала комментарий, я, наверное, начну его читать с конца, потому что она в финале пишет: «Всем мамам и женам посвящается». Итак, мне гарантированно хорошо, когда просыпаешься утром на белоснежных отельных простынях, а впереди только муки выбора – слитный или раздельный, к морю или бассейну, яичница или скрэмбл, капучино или игристое, чувство свободы и беззаботности, я бы даже сказала, безответственности делает женщине, но очень хорошо».
0: Здесь все понятно, кроме первого. Это про купальник?
1: Ну, конечно.
0: Да, ну, ты говоришь, да. Ну, конечно.
1: А, ну ладно.
0: Свет. Воблер или фидер? Ну, в свет.
1: Чего?
0: Ксения поддерживает.
1: Что это? Нет, ну погоди.
0: Это насадки.
1: Это
0: приманка для рыбы.
1: Все,
0: да.
1: Поняла.
0: Ксения пишет: «Мое личное проверенное лекарство от всего – путешествие, еще раз путешествие. Сладкий трепет, когда собираешь чемодан, вызываешь такси. И главное, да, можно в 5 утра встать, и нормально себя чувствуешь. Бежишь в аэропорт, слышишь объявление о посадке, поет двигатель, и душа поет громче этого двигателя. Ну и, конечно, я люблю книги, запах, страницы. Это просто обещание отправиться в новые миры». Ксения, очень поэтично. Классное сообщение.
1: Слушайте, а поэтичных сегодня сообщений очень много. Доброе утро. Что бы ни происходило в жизни, формула «хорошо» у меня одна – оказаться на природе. Желательно вдвоем с самым родным человеком. Ни у кого не зажужжали комары параллельно чтению, да? Для меня это стопроцентное попадание в счастье. Проснуться не от будильника, а от того, что сквозь палатку пробился первый луч солнца. Вылезти босиком к теплому костру еще. Подвесить старый закопченный котелок и слушать, как лес вокруг только-только просыпается под птение птиц. Вот под птение. Под пение, конечно. Вот честно, даже самое простое. Гречка или макароны с тушенкой. Там, кажется, вкуснее любого ресторана. Пока

0: А мы сидим у огня, время просто останавливается. И я точно знаю, чтобы вернуть себя себе, мне нужно именно это.
1: Заявка на победу.
0: Красиво, да.
1: Однозначно заявка на победу. Очень хорошо. Сквозь палатку пробился медведь. Прямо. Ну и короткое сообщение от Полины. И вот сейчас все поймут, дамы особенно, и мужчины, которые снимают коньки. Самое главное радость в жизни
0: –
1: снять тесную обувь на каблуках и надеть тапочки. Вот здесь возьмем паузу, друзья, ждем ваши комментарии. Рассказывайте, что в жизни гарантированно вам делает хорошо. Автору лучшего комментария уже практически через полчаса будем вручать главный приз.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: это Боссен на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и это Света на Радио 7. Она сейчас нам с вами расскажет, что уже интересного вирусится в сети и что пора рассылать родным, близким и друзьям, чтобы им было интересно.
1: Некоторые новости, исследования можно еще и коллегам рассылать. Итак, исследователи пришли к выводу, что плакать на работе полезно. Ну вот, полезно. Для пятницы прям очень хорошо, да? Устали все. Исследователи советуют руководителям не пытаться успокоить сотрудника, а дать ему эмоционально разгрузиться. Ну, вот как-то так.
0: Начинайте.
1: На что такое? Пойдет? Нет? Так, вирусится картинка, она мне очень понравилась, и многие на нее обращают внимание, тоже рассылают друг другу. Девушка пишет, что на меня наорали госуслуги. Спасибо, пожалуйста. А в чем, собственно, суть? Там есть комментарий от МВД России, где написано «Возврат» маленькими буквами, а потом большими буквами указано. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать.
0: Ну, это просто человек оставил комментарий. Это не, конечно.
1: Ладно. Так, оказывается, половина россиян приукрашивает жизнь в соцсетях.

0: соцсетях. Тут провели опросы.
1: Половина.
0: Половина.
1: 97%.
0: 48% опрошенных стараются создать впечатление, что могут позволить себе больше, чем на самом деле. Ну, а позволить себе все, вот на самом деле, что и показывается, могут только 10%. Всего ничего.
2: И они, причем, соцсети не ведут. Ну, кроме Криштиану Роналду.
0: Кстати, да, кстати, да. Джонни Депп вернулся. Под таким заголовком разлетается, собственно, трейлер. Легендарный актер получил главную роль в фильме «Эбенезер». Не знаю, куда поставить ударение, простите меня, пожалуйста. «Рождественская история». После, по сути, десятилетней отмены Депп сыграл в новой экранизации повести Чарльза Диккенсона про скрягу, помните, которого навещают духи перед Рождеством. Трейлер отличный, посмотрите, красиво, Деппа с возвращением. Так, что у нас еще есть? А, слушайте, какая интересная история. Мы же понимаем, да, отголоски чемпионата мира по футболу до сих пор, собственно, разлетаются. Так вот, США обязали сборную Испании по футболу, да, вернуть им 30% от призовых за победу на чемпионате мира. Испанцы должны отдать 15 миллионов в качестве налогов в ближайшее время. Это вот на самом деле первый подобный случай за всю историю мундиалей. В чем, собственно, суть? Обычно ФИФА договаривается с принимающей стороной, что налоги для национальных федераций обнуляются. Так было в России, так было в Катаре. Но американцы нашли лазейку. Они указали, что этот пункт не дает льготы физическим лицам. И по факту призовые они перечислили юрлицу. Юрлицо распределило, ну, как бы равномерно, да, между игроками. Игроки, получается, уже как физические лица получили, ну, как бы денежку. Ну и в конечном итоге это облагается налогом.
2: Ну, так как они заработали эти деньги в США, на территории США.
0: Да, да, да, да, да. Так раньше никто не делал. Ни одна страна, представляете?
2: Справедливости ради, американские спортсмены платят такой налог. Даже когда играют просто внутри, например, забирают там призовые за выигрыш в футболе. Ну, у них там, понимаете, у нас нормальный футбол называется словом футбол. У них они футбол нормально называется сокером, да. А вот что-то непонятное они называют футболом. Так вот, те футболисты тоже платят такие налоги. Ну, действительно, это же...
0: Ну, в самом деле...
2: У вас, ребята, один билет на финал стоил 11 миллионов долларов, а вы тут 15 хотите с испанцев. Ну, ладно, главное, что испанцы чемпионы, и вот на этом мы берем паузу. Деньги не возвращайте, уже все нормально.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Как удобно подпевать этой песне, правда? Это Шпандау Бейли и их True на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди примерно такие же песни, в том смысле, что подпевать легко. Spook Scorpions и их Wind of Change, Эсофилис Бэкстер, а еще Дэрил Холл и Джон Отс. 10:20 в российской столице. Также мы совсем скоро поговорим о кино, но самое время пожелать вам доброго утра.

0: Услышали этот свист и поняли, хорошо, да? Что гарантированно делает вам хорошо в этом мире? Именно такие комментарии мы собираем сегодня в наших соцсетях, и вот очередные.
1: Почему-то вспомнилось, не свести денег не будет. Я так уж не знаю, как у них там с бюджетами, но тем не менее.
0: Бюджеты Скорпионс в порядке.
1: А, извините. Извините. Мы, кстати, сейчас в редакции слегка прошлись по новости о том, что ученикам теперь будут выставлять оценки за поведение. Там такая градация: образцовая, удовлетворительная и неудовлетворительная. И выяснилось, что все мальчики у нас в редакции вели себя супер хорошо. Ну или врать научились, не знаю.
0: Ну, таким образом они родителям делали хорошо. Не себе.
1: Ты образцово себя вел?
0: Конечно.
1: Прям, да?
0: А смысл?
1: Слушай, я училась очень хорошо, на отлично, но вела себя очень плохо.
0: Вот теперь ты расплачиваешься, получив такого коллегу. Поехали, комментарии.
1: Поехали. Так, в любой непонятной ситуации. Устала на работе, поругалась с мужем, накрыла там депрессией, настигла полоса неудач, достала плохая погода. Погладь кошечку, уткнись в ее теплый мягкий бочок, вдохни аромат шерстки, послушай мирное урчание, и жизнь снова прекрасна.
0: Кошечки-то при этом хорошо?
1: Будем надеяться.
0: А я думал, в жизни все не так, погладь пододеяльник. Отвлечешься как-то. Ильяна пишет: меня вот счастливый и вообще хорошо мне делает практически все. Вот встретила мужа, муж хороший, мне хорошо, дочку родила, вообще счастлива, все отлично. Все живы-здоровы. Вот приходишь домой, собака танцует, хорошо, хорошо. Каким бы настроением ни было, чашечка кофе, чудесно. Музыка на Радио 7, великолепно. Я просто счастливый человек.
1: Прекрасно.
0: Ильяна, да.
1: Слушайте, а вот от Алексея прям список очень-очень конструктивный. Вот прям сразу понятно, что человек максимально собран. Список из того, что делает хорошо. Первое. Наполнение недели позитивными рутинами. То есть бассейн, сауна, тренировка, сериальчик, аниме, походы, поездки на природу, ресторанчик и прочее. Второе. Кофеек. Если у кого кофемашина, то рекомендую зерна и говорит даже какие. Третье. Если случилось что-то неприятное, осознать, что через полчаса это уже забудется, если не зацикливаться. Четвертое. Чтение книжки. Сделайте это своей позитивной рутиной, и все встанет на свои места. Ну и, конечно, отпуск, увидеться с семьей, порешать проблемки.
0: Это такая жизненная классика вообще, да?
1: Да, просто каждый пункт. Угу. Каждый пункт.
0: От Елены прямо кратенько. Угу. Хорошо для меня. Это когда поезд. Почти трое суток в пути. Завтрак не как обычно, мол, там яйцо, огурцы, помидоры. А вот здоровый. А, нет, наоборот, она пишет. Завтрак не такой, как обычно. То есть яйцо, огурцы, помидоры и лапша быстрого приготовления. Угу. Укачивающий сон и пейзажи за окном. Красота. Вы так любите путешествовать поездом? Здорово.
1: Так, Вероника пишет. Когда подросток проснулся в благостном, большими буквами, настроении. Это не просто хорошо, это просто праздник какой-то.
0: Понимаю. А кто кого воспитывает в вашей семье, прям интересно. Ну ладно.
1: Погоди, поговорим лет через 10 обязательно.
0: Ладно, хорошо. Друзья, через 10 минут мы будем подводить итоги этого утра, но мы еще не видели ваш комментарий. Вдруг вам есть что сказать по теме? Что в этом мире гарантированно вам делает хорошо? Пишите. Автору лучшего комментария вручаем приз. Опять же, как сказали, через 10 минут. Ну и через пару минут поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дэрил Холл и Джон Оттс на Радио 7 на Семи Холмах. Вот и обещанная синематека, друзья. Говорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Как мы уже несколько раз вам говорили, как мы уже красиво поздравляли к уикенду латиноамериканской королевы музыки и кино, мы собрали самые яркие картины с участием Дженнифер

0: Лопес.
1: Ну, конечно, да. Ну, а если еще учесть, что у Дженнифер Лопес сегодня день рождения, самое время пересмотреть какой-то из фильмов с ее участием, конечно. Итак, горничная... Ой, в Манхэттене, на Манхэттене, тут уж переводить как хотите, 2002 года. Фильм, романтическая комедия о матери-одиночке, которая работает в роскошном отеле и по воле случая знакомится с богатым политиком, принявшим ее за светскую даму. Дженнифер перевоплощается в ту самую горничную. Лопес идеально показывает, что врожденную стать и достоинство ну просто невозможно спрятать за невзрачной серой униформой.
0: Далее лента «Мать» 2023 года. И это уже остросюжетный боевик о профессиональной наемнице, которая много лет пряталась в глуши от опасных врагов, но вышла из тени ради спасения дочери. В свои 50 с хвостиком Дженнифер демонстрирует потрясающую физическую форму. Она снайперски точно стреляет, гоняет на волках по заснеженным лесам Аляски и в одиночку уничтожает целые армии вооруженных наемников, напоминая, что с материнским инстинктом шутки плохи.
1: И, конечно, картина, которая называется «Если свекровь монстр», это уже 2005 год, комедия о девушке, которая находит мужчину своей мечты, но, вот как всегда есть это но сталкивается со зловещей преградой в лице его деспотичной ревнивой матери. Лопес играет добродушную Шарлотту, которой приходится вступить в настоящую войну с будущей свекровью в исполнении блистательной Джейн Фонды. Дженнифер великолепно держит удар в этой битве титанов, виртуозно уворачивается от изощренных семейных пыток и с улыбкой на лице отстаивает право на личное счастье.
2: Синематека на радио 7.

0: Леди Гага и Бруно Марс на радио 7 на 7 холмах. Как раз перед тем, как мы будем подводить итоги. Песня сделала всем нам хорошо, а вот что вам лично делает хорошо, сейчас узнаем.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Так, Диана пишет, когда наш городок еще только просыпается, выхожу на прогулку. Воздух совсем чистый, прохладный, уборщики метут и поливают мостовые. Ты идешь с просонья, твое тело просыпается вместе с городом. Светит ласковое солнышко, лето, день начался правильно, значит и дальше все пойдет хорошо.
0: Переносимся за город.
3: Ну-ка.
0: Наталья пишет. Гарантированно радует утро субботы на даче летом. Поют птички, светит солнце, все вокруг цветет, благоухает. Я на веранде слушаю радио 7 под чашку кофе, а мои собаки пыхтят рядом.
3: Здорово. На самом деле много было сегодня комментариев, и как-то так или иначе они связаны с летом. Мол, лето должно делать нам хорошо, но кажется, московское лето не дорабатывает в этом году как-то очень сильно. Лето — лучшее время для жизни. Летом хорошо за городом, летом хорошо в городе, это Ульяна пишет. Летом люди меньше болеют, летом люди меньше грустят. Летом люди постоянно заняты приятными и полезными делами. Приятно носить летнюю одежду, приятно ездить на летней резине, приятно пить летние напитки.
0: Вот, кстати, да, ездить на летней резине, казалось бы,
3: да,
0: но это совсем другие ощущения. Как будто машина летит, в этом что-то есть. Ну и от Марии добавим комментарий, а потом победный.
3: Давай.
0: Итак, Марию делает счастливой именно неспешное утро. То есть, когда никуда не надо торопиться. Вот можно гулять, наслаждаться тишиной, свежим воздухом. В общем, в итоге нас всех радует именно вот окружающая среда. Да, что, как в школе говорят. Чай или кофе. Потом пишет, можно так вот решиться и пойти поплавать в бассейн. Вот когда жизнь кажется легкой, это делает меня по-настоящему счастливой.
3: Достижимо ли?
0: В смысле
3: достижимо? В нашем случае с тобой, по-моему, ты захотел в бассейн поплавать, а тебе на работу надо.
0: Вот она поэтому и написала, да? Что такой. Когда никуда не нужно торопиться.
3: Ничего, дождемся этого
0: победный
3: момента.
0: Победный комментарий, дамы и господа, внимание.
3: Внимание, мы, как всегда, очень долго выбирали, долго не могли выбрать. И на самом деле сегодня и слушатели отмечали какие-то комментарии, кто-то на себя примерял тот или иной момент. Мы вот очень короткий комментарий примерили на всех. Аня пишет, мы же по лету грустим, да, оно же у нас скоро закончится. Вот Аня пишет, гарантированно хорошо понимать, что лето закончится, а в школу не надо.
0: Это комментарий от взрослого человека. И когда мы осознаем, что действительно у нас уже другая жизнь, и мы никому ничего не должны по большому счету, и можно взять, расслабиться и сделать то, что тебя радует по-настоящему вот прямо сейчас, это, наверное, есть настоящее счастье. Так, куда-то я в философию ударился.
3: Да.
0: Просто сейчас надо Свете быстро возразить. Она говорит, лето заканчивается. Нет. Нет, у нас сейчас летние выходные впереди, потом еще целый август впереди, еще недели июля впереди.
3: Все
0: лучшее впереди,
3: да?
0: Конечно.
3: Ладно.
0: Друзья, на этом спасибо всем огромное за комментарии. Не пропустите до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
3: Подожди.
0: Приз?
3: Аня, мы вас поздравляем, да.
0: Простите, слушайте, что-то так обрадовались выходным, прям, извините, да. Аплодисменты же, конечно.
3: Наши прекрасные, брендированные, уютные и по-настоящему летние полотенца от «Радио 7» достает сегодня Аня.
0: И пока полотенце встает на крыло, чтобы до вас долететь, все-таки до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа, ну и 17.00, пятничный Олег Машков. И это будет «Вечер на семи холмах». Вам чудесных выходных. Встречаемся на следующей неделе, последней июльской, между прочим. И последний перед нашим отпуском. Это, Свет, для тебя просто.
3: Спасибо.
0: Лишняя ремарочка, чтобы ты порадовалась. Все, до понедельника. Пока.
1: Yeah.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссовки с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Через несколько часов Центробанк озвучит главную, в общем-то, финансовую новость дня для нашей страны. Возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это мнение большинства экспертов. Считают они, что выросли просто бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет стоимость денег в российской экономике, точно не стоит. И вообще сегодняшнее заседание ЦБ может стать первым за последний год, где ключевую не снизят даже на символические четверть пункта, как месяц назад. Главный прогноз – дальнейшее снижение ключевой ставки в августе и осенью возможно, но шаг всего в 0,25% вниз в июне – это в том числе может быть предвестник того, что сегодня Центробанк днем даже может ключевую немного повысить. И это второй прогноз от финансистов. Власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина у нас в стране за рубеж на полгода для всех в принципе и ограничения на экспорт дизеля для непроизводителей тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, напомню, вводили и будут еще вводить для увеличения запасов топлива и предотвращение ажиотажного спроса в стране, что особенно важно, в том числе на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость, отмечают эксперты, в том, что продление ограничений обсуждается на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. В правительстве, например, уже сообщили, начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям. Речь про отмену ограничений продавать до 50 литров бензина и не больше в одни руки. Технология проверки наличия ОСАГО у каждой проезжающей машины под дорожными камерами готова к запуску, потому что состоялась, уже объявили, интеграция по обмену данными между Национальной страховой информсистемой и базой госавтоинспекции. Сейчас идет закрытое пока что тестирование обмена этими данными. После официального запуска проверки автогражданки дорожными камерами процедура, в общем-то, будет следующей. Если кто попадет под камеры фото-видеофиксации и автоматически эти камеры проверят на наличие полиса ОСАГО машины, определят, что его нет, на госуслуги водителю придет штраф. Наказание за поездку без ОСАГО – это один штраф в сутки, но это будет ежедневно, пока автогражданка у водителя не появится. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

7. 7 песен непрерывно.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Да, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Ной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужно лучше.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным, только на радио 7.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО ПТ. Не оферта.
4: Верня.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Вернем

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера пятницы. Вот и они, Михаил Гудков и новости. Привет, Миша.
1: Тут как тут. Привет, Олег. Всем вечер добрый. Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда Центробанк смягчает денежно-кредитную политику. Но в последние два раза он стал делать это более аккуратными шагами на 25 базисных пунктов вместо прежних 50. Как указал регулятор, экономика в целом во втором квартале росла умеренными темпами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Добавлю, что эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. Китай ввел ответные ограничения из-за санкций ЕС против России. В список экспортного контроля попали 14 европейских компаний. Среди них немецкий производитель вооружений Rheinmetall, итальянский производитель электродвигателей Lafert и французский разработчик беспилотников Kavok. Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии, Литвы. Китайским компаниям запрещено экспортировать в эти организации товары двойного назначения, продукцию, которая может использоваться как в гражданских, так и военных целях. Ограничения также распространяются на поставки товаров двойного назначения китайского происхождения.

0: обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% граждан, выяснили социологи. Срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных, натуральность ингредиентов для 8%, количество для 5%. Также сограждане обращают внимание на калорийность продуктов и содержание сахара.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Друзья мои, вот кроме шуток, не перестаю удивляться тому, насколько же органично могут звучать всего лишь какие-то 7 букв, если они собираются в слово «пятница». Да, ура, товарищи, поздравляю. Дотянули в столице 6:04 пополудни, а значит, совсем уже скоро можно будет объявить об официальном наступлении выходных. Ну а пока же будем дорабатывать свои работы, дабы потом с чистой совестью отправиться, пусть и на кратковременный, но вполне заслуженный отдых. Это светлое событие мы будем приближать с каждой прослушанной песней, ну а попутно еще и обозрим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Это счастье для любителей пошелестеть страницами состоится во второй половине часа. А пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Вот не знаю. Если прямо сейчас меня кто-нибудь спросит о любимой песне, то в моменте, пожалуй, без сомнения отвечу, что это «Imagine» Джона Леннона, которую только что на «Радио 7» послушали. Вот великая песня, с великим смыслом, до которого хочется верить, человечество когда-нибудь и правда дорастет. Только, знаете, главное, не засыпайте под работающий телевизор, а то, как показывают последние исследования, это пагубно влияет на интеллект. Да, тут даже очевидного можно будет не понять. Вот все эти подкасты, фильмы, сериалы и прочие видосики, под которые многие привыкли отходить ко сну, мало того, что этот сон откровенно портят, так еще и делают человека глупее. Угу. Вот причем уже на следующий день после такого непотребства испытуемые заваливали тесты на память и внимательность. Да, причем, как ни прискорбно об этом говорить, друзья мои, даже музыка во время сна вредит вашему мозгу. Поэтому давайте договоримся. Вот в царство Морфея сегодня мы отходим в полной тишине, а до этого момента, да, будем усиленно слушать любимые песни, которые, как мы знаем, всегда здесь, на «Радио 7». Добрый вечер.

Все-таки и правда, надежда умирает последней. Об этом сейчас пел Лени Кравиц на Радио 7. Кстати, песня автобиографична чуть более чем полностью. Написал он ее в сложный период, когда брак с актрисой Лизой Боне трещал по швам. Ну а Лени до последнего надеялся склеить то, что склеить оказалось, увы, невозможно. Собственно, после этого музыкант так ни разу пока еще официально и не женился. Но, тем не менее, был, знаете ли, замечен в отношениях с немалым количеством барышень, да еще каких. Вот, например, среди его бывших Кайли Миноук, Ванесса Паради, Джей Ло, Натали Имбрули, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл. Даже роман с Мадонной ему приписывают, хотя сам Кравиц почему-то категорически это отрицает. Да уж, конечно, прошелся он по Голливуду практически как Мамай по борделям, простите меня. Хотя вот последние лет 10 утверждает, что придерживается целибата и никаких отношений, в том числе и плотских, без настоящей любви начинать не собирается. Так что большой и чистый хочется пожелать как этому музыканту, так и каждому из нас. Ну а тем временем в столице уже 17:20, и далее послушаем Криса Ри, а прямо сейчас. Вот, кстати, одна из бывших пассий Ленни Кравица, а именно Николь Кидман и Юэн Макгрегор здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Ну что ж, книголюбы, вот и наше с вами время настало. И сегодня в фокусе нашего внимания новинки научно-популярной и прикладной литературы. Обсудим, что же можно почитать на выходных, от истории и психологии до садоводства. Итак, Мишель Тесье. «Империя в огне. Россия в горниле революций». Это глубокий анализ самой трагической метаморфозы прошлого века. Французский историк Мишель Тесье показывает непредвзятый взгляд на социалистическую революцию в России без каких-то советских догм и постсоветских мифов. Книга прошла научную редактуру кандидата исторических наук Елизаветы Резник, а также дополнена картами, схемами и удобным глоссарием. Далее Рами Каминский «Атроверт. Дар непринадлежности». Это первая книга о новом типе личности. Психиатр с 40-летним стажем Рами Каминский предлагает новый взгляд на тех, кого частенько называют одиночками или слишком независимыми. Десятки лет клинической практики помогли доктору Каминский вывести новое понятие «атроверт». Такой человек не стремится быть частью группы и не подвержен влиянию толпы. Эта книга – международный бестселлер о зарождающемся тренде, о траверсии. И напоследок Иван Шаферов. 60 готовых решений для вашего сада. Ландшафтные композиции с деревьями, кустарниками и многолетниками. Вот не так давно, кстати, имел обстоятельную беседу с автором по поводу этой книги, в которой имеется уникальная коллекция из 6 десятков готовых решений для превращения вашего дачного участка в красивый оазис. Каждая идея – это уже тщательно проработанный проект. От выбора растений до идеального расположения в пространстве. Так что, уверен, прочитав эту книгу, сможете смело использовать четкие схемы посадки и профессиональные рекомендации по уходу за садом. И все. Закрываем на сегодня нашу книжную полку и возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: «В танце». По-нашему так называется песня Энрике Иглесиаса, которого на Радио 7 послушали. И вот не знаю, как вы, а я лично периодически подмечаю на улицах людей, которые, знаете, стоят себе на остановке в наушниках и слегка, а иногда и откровенно динамично пританцовывают. Ну, видели же таких, правда? Кстати, не исключено, что в этот момент они слушают Радио 7, а может быть, даже делают это через Радио Хаб. Наше новое приложение, которое вы можете прямо сейчас абсолютно бесплатно скачать в вашем магазине мобильных приложений, установить на смартфон и таким образом тоже слушать любимую семерку. Ну а почему бы и нет? А в ближайших планах у нас имеется Боб Синклер, который, кстати, исполнит последнюю песню рабочей недели под занавес часа. А пока же Нэна Черри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 6 вечера пятницы. А прямо сейчас давайте окинем новостную повестку взором Михаила Гудкова. Светлым взором. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Эльвира Набиуллина призвала не искать сигналы ЦБ в одежде и аксессуарах. По ее словам, регулятор не передает рынку скрытые сообщения через детали гардероба. Так глава Банка России ответила на вопрос журналистов о возможном датчике настроения. Она подчеркнула, что позиция ЦБ формулируется четко и прямо. Набиуллина начала появляться на пресс-конференциях с тематическими брошками в 2020 году. После начала спецоперации она перестала использовать этот аксессуар. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Как указал регулятор, экономика в целом во втором квартале росла умеренными темпами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Совет Федерации одобрил закон о временных ограничениях для россиян, скрывающихся от наказания за границей. Они коснутся осужденных за дискредитацию вооруженных сил, призывах к нарушению территориальной целостности, нарушение обязанностей иноагента. Среди ограничений заморозка счетов и имущества, приостановка регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, а также на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Назначать ограничения будет Минюст. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Эту информацию нам подтвердили и в самом визовом центре. Сумма составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести сразу при создании записи на подачу документов. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз, если отменить визит позднее, чем за 72 часа. До назначенного времени то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя, сбор также не вернут. Более четверти россиян хотели бы позвать на шашлыки президента России Владимира Путина. У молодежи пользуется популярностью, большой популярностью еще и Владимир Жириновский. Результаты исследования приводит газета «Ру». Далее заметным отрывом следует Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот, друзья мои, посмотрите сейчас за окошко. Вот если вдруг вы видите, что деревья слегка колышутся, так знаете, это не ветер, нет. Это массовый выдох облегчения, который прямо сейчас проносится над страной. Все, 18:03 в столице.

Чарли Пут и Коко Джонс на радио 7. Sideways, или перекрестки, если по-нашему. И вот знаете, ведь вся наша жизнь, она по большому-то счету из этих перекрестков и состоит. Вот, например, прямо сейчас на развилке находимся. Например, поиграть в третий лишний или нет? А если да, то через несколько минут еще одна развилка. Какой ответ дать? Ну, конечно, хочется верить, что правильный. И в этом случае вы получите два приглашения в театр имени Моссовета на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев». Ну и чтобы на это благолепие претендовать, отправляйте прямо сейчас заявку на участие в игре. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто умудрится прислать седьмое, встретимся в эфире через несколько песен. Удачи! It's

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А вот, друзья мои, скажите, пожалуйста, никому там случайно IT-специалист не нужен? А то вот имеется у нас такой. Александр живет в Химках, в который только-только вот из Барнаула перебрался. Добрый вечер, Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, вы хороший айтишник? А то я вас тут на работу уже устраиваю сейчас.
2: Я очень хороший айтишник.
1: Все, вот тогда имейте в виду...

0: Ну, друзья, кому нужен Александр, точнее говоря, кому нужен айтишник, вот вам Александр. Ну, а вам, Александр, хочется такой вопрос вначале задать. Есть ли у вас двоюродные братья или сестры?
1: Есть и братья, и сестры, и вот. Тоже живут в Химках.
0: Прекрасно. Не забудьте их сегодня поздравить с днем кузенов и кузин. Вот такой праздник на календаре. Ну и давайте тогда в честь этого поиграем по такой теме, как родственные связи. Вот скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является обозначением родственной связи какой-либо? Сиблинг, ятровка или кондуит? Что лишнее? Как думаете? Сиблинг, ятровка, кондуит.
1: Вот первый раз, если честно сказать, слышу все три эти слова.
0: Это приятно.
1: Я думал,
0: слушать.
1: Будет что-нибудь.
0: А что
1: Тесть,
0: вы думали?
1: Что-нибудь такое.
0: Угу, угу. Тесть, теща и вот это вот все. Ну, хорошо, смотрите, уже тестя вы знаете, значит, немножечко в теме. А вот из этого что выберем? Сиблинг, ятровка, кондуит. Раз, два, три.
1: Ну, что-то мне кажется, что ятровка...
0: Ятровка?
1: Как-то вот не относится.
0: А что же это тогда, этому? Позвольте меня спросить, если не родственная связь?
1: Это больше похоже на какой-то город.
0: Город Ятровка, да? Ну, может быть и город...
1: Ну, или какой-нибудь деревня.
0: Или деревня, да. Ну, кстати, деревня, Ятровка тоже хорошо. Но вы будете настаивать на этом варианте? Или не будете?
1: А можно еще подумать?
0: Конечно.
1: Огласить весь список, пожалуйста.
0: Давайте. Оглашаю весь список. Последний раз, и вы даете мне, надеюсь, правильный ответ. Итак, сиблинг, ятровка и кондуит. Что лишнее?
1: Ну, пусть Александр. Будет последний вариант.
0: Вот пусть кондуит. Будет, пусть будет. Тем более, что это правильный ответ. Смотрите, сиблинг – это в научной терминологии общее обозначение братьев и сестер. Ятровка – это жена брата, деверя или шурина. А кондуит, если высокопарно, то это обычная записная книжка. А в дореволюционной России так называли гимназический журнал для записей проступков учащихся. Фух, ну, слава Богу. Поздравляю, Александр. Вы получаете два
1: Спасибо,
0: приглашения.
1: Спасибо, очень познавательно.
0: Да, ну и знаете, вот как вам будет познавательно в театре Моссовет? Потому что вы получаете два приглашения на премьеру спектакля Ахматова, Гумилев, Гумилев. Историю Анны Ахматовой и Николая Гумилева и их сына Льва вы сможете увидеть 27 июля на основной сцене театра имени Моссовета. Ну а мы вернемся к музыке и далее в эфире Лайонел Ричи, а прямо сейчас Simply Red на радио. Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Друзья, а сегодня мы с вами пойдем не по парадным проспектам и не будем искать скрытые дворики. Мы спустимся к воде. Есть у нас с вами Ленинский пляж. Место, в котором лето в Москве всегда ощущалось особенно остро. И знаете, что забавно? Название это из той самой эпохи, когда каждое общественное пространство стремилось нести в себе большой смысл, а пляж, по мысли градостроителей, должен был стать не просто местом, где можно окунуться в прохладную воду, а точкой коллективного счастья, где отдых – это тоже труд на благо общества. В общем, а Ленин такой молодой, но Ленин совсем ни при чем. 1930-1950-е годы эта зона активно благоустраивалась. Здесь появились настилы, раздевалки, спасательные посты, и пляж быстро стал одним из самых популярных в столице. Сюда приезжали не только жители близлежащих районов. Сюда стремились попасть, потому что на фоне городской суеты этот уголок воды казался почти загородным, а ехать было всего ничего. В выходные было очень пестро. Кто-то раскладывал полотенца, кто-то играл в волейбол, а кто-то просто сидел на траве, слушая, как плещется река. Говорят, в 1950-е годы на пляже устраивали настоящие водные праздники с показательными заплывами, соревнованиями по прыжкам в воду и даже любительскими концертами у берега. Молодежь здесь знакомилась, договаривалась о свиданиях у спасательной вышки, а потом десятилетиями вспоминала, как все начиналось на фоне Воробьевых гор. Спасатели тогда были почти местными героями. Их знали в лицо, с ними здоровались, им доверяли присматривать за детьми, пока родители загорали. В 1960-е сюда нередко заглядывали студенты МГУ. Не только купаться, но и устраивать небольшие поэтические чтения на склоне. Там, где сейчас кто-то раскладывает плед, тогда кто-то читал Евтушенко или Вознесенского. Были и свои маленькие ритуалы. Например, считалось хорошей приметой перед первым купанием бросить в воду монетку в благодарность реке за прохладу. Многие москвичи вспоминали, что именно с этого пляжа начинались семейные традиции. Первое купание ребенка, первый самостоятельный заплыв подростка, ежегодное открытие сезона. Но время меняло не только город, но и отношение к отдыху у воды. Уже к 70-80-м годам 20 века санитарные нормы стали строже, и купание в черте города начали ограничивать, поскольку слишком много факторов влияло на качество воды. В конце 70-х предупреждения звучали все чаще, и постепенно купание стали ограничивать, что для многих стало почти личной утратой, будто у лета отняли одну из главных радостей. Ленинский пляж не исчез, но сменил амплуа. Из места для заплывов он превратился в зону для солнечных ванн, неспешных прогулок и летних разговоров. Люди не перестали сюда приходить, просто теперь они приносили с собой не плавки и ласты, а термос с чаем, книжку, шахматы. Место не опустело, оно просто заговорило другим голосом. Вместо криков «прыгай» и всплесков воды – разговоры шепотом, смех, шуршание страниц. Сегодня Ленинский пляж – это скорее воспоминание о массовом летнем досуге советской эпохи, нежели полноценная купальная зона. Официально купаться здесь запрещено, и об этом честно предупреждают знаки. Но Ленин такой молодой. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Бритни Спирс на Радио 7. Overprotected или чрезмерно опекаемая. По-нашему так получается. Ну и знаете, вот учитывая биографию этой певицы, кажется, что она очень даже понимает, о чем поет. Ну, это действительно так. И знаете, вот также очень немаловероятно, что выходные, о необходимости которых мы с вами всю неделю твердили, случились. Поэтому, мне кажется, с этим можно и поздравить. Уже вон 18:49 в столице, пятница в самом разгаре. И отрадно, что встречаем ее вместе. Ну, а под занавес сейчас послушаем коллектив с названием Bonnie M. И прямо сейчас Адриана Челентано на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге,
9: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
5: She's crazy like a fool.

0: Москве 7 вечера и 1 минута. И с вашего позволения приступим к новостям в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Эту поездку главу государства совершил в продолжении совещания по развитию авиационной промышленности. На заводе президент заглянул в кабину учебно-боевого самолета Як-130 и оставил автограф на плакате среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Оба самолета производят именно в Иркутске. Как сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, серийный полностью импортозамещенный борт готовится к первому полету. Всего на заводе в разных стадиях сборки находятся 18 машин МС-21, предназначенных для поставки Аэрофлоту. Сегодня же стало известно, что инженеры начали разработку укороченной версии МС-21. В небе его ждут в 2028 году. Борт составит прямую конкуренцию Airbus A320. Золотая корона перестала осуществлять переводы в Азербайджан. Ранее на фоне новых антироссийских санкций сервис приостановил переводы в Грузию, Беларусь и Казахстан. Как заявили в поддержке платежной системы, на данный момент некоторые направления для переводов недоступны. Кроме того, остановлены переводы между Цифробанком и Фридомбанк Казахстан. Инвесторы, владеющие брокерскими счетами во Freedom Finance, столкнулись с проблемами в пополнении счетов. Сегодня Евросоюз ввел 21-й пакет антироссийских санкций, который затронул сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты. В частности, ограничения коснулись более 60 российских банков. Во Франции из-за лесных пожаров эвакуированы более 40 тысяч человек, сгорели почти 100 домов. Такие данные приводит Le Figaro. По данным издания, в стране уже выгорело почти 50 тысяч гектаров земли. В связи с пожарами президент Франции Эммануэль Макрон обратился к странам ЕС за помощью. Добавлю, что один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции, в департаменте Жеронда, где эвакуированы около 20 тысяч человек. Этот лесной пожар уже стал одним из самых масштабных в истории республики. Во французских СМИ его называют «возгорание 2XL». Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Ну а между тем, синоптики предупредили жителей столичного региона о грозах. Они ожидаются предстоящей ночью и днем в субботу. Однако они будут...

Мадонна на радио 7. Ла Исла Бонита. Как по мне, знаете, эту песню можно смело назвать гимном эскапизма. Ну, серьезно. Потому что и правда, ведь неплохо было бы от всей этой суеты мегаполиса хоть ненадолго укрыться на каком-нибудь маленьком теплом острове. Ну, правда ведь. И, знаете, нам, кстати, предстоит возможность на пару дней от всех этих забот спрятаться в наступивших выходных. Правда, смотрю вот на статистику, далеко не всем. Потому что самым популярным вариантом ответа на вопрос социологов, как вы проводите свои выходные, оказался следующий. Занимаюсь домашними делами. Да, так ответило 57% граждан. При этом 70% подчеркнули, что им все равно не хватает выходных, чтобы все домашние дела переделать. Ну, а мечты об идеальном уикенде выглядят следующим образом. Прогулка и выезд на шашлыки. Эти варианты набрали по 31% голосов. Также каждый четвертый мечтает поехать на дачу или просто поваляться, посмотреть фильмы и сериальчики. Столько же хотят просто вот по-человечески выспаться. Ну, и каждый пятый россиянин, оказывается, мечтает сходить на выходных за грибами. И вот знаете, что бы из этого или что-то, может, другое вы не желали реализовать, желаю, чтобы все это у вас получилось. За ближайшие 2 дня, я думаю, многое можно успеть. Ну, а за ближайшие 6-7 минут мы успеем послушать пару песен. Одну из них совсем скоро исполнит Гвен Стефани. А прямо сейчас Сэм Смит на Радио 7. Добрый вечер.

Гвен Стефани сейчас на Радио 7 описывала, ну, скажем так, процесс охлаждения отношений. Мол, мы, дорогой, с тобой заметно друг другу подостыли, да, любовь прошла и вот это вот все. Но, знаете, на самом-то деле это все откровенные глупости. Потому что любовь — это же не только страсть, которая на первых этапах отношений случается. Правда. Природа-матушка, она все продумала до малейших деталей. Ну, потому что вот все эти адреналины и прочие гормоны, которые отвечают за возбуждение первых месяцев, не могут в организме фонтанировать вечно. Ведь если бы так случалось, то человек попросту бы сгорал. Ну, не рассчитан наш организм на столь долгие гормональные бури. А вот когда страсти утихают, то начинают вырабатываться другие гормоны. Например, тот же самый окситоцин, который отвечает за привязанность. Поэтому, если вдруг со временем в вашей паре пожар вожделения немного утих, то не стоит думать, что это означает конец любви. Ни в коем случае нет. Просто она переходит на другой уровень и всего лишь. Ну а тем временем в столице уже 19:24 и далее на Радио 7 London Beat. А прямо сейчас три мушкетера от мира музыки. А именно Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: The Miracle of Love, или «Чудо любви». По-нашему так называется песня Eurythmics, которую на Радио 7 послушали. Ну и знаете что? Вот мы с вами, уверен, в любви толк понимаем. Да это правда. Ну, как минимум, любим же мы лучшую музыку на все времена. А это, смею вас уверить, уже немало. Ну, а эту самую музыку можно слушать разными способами, в том числе и через приложение «Радио Хаб». Да, напомню, что уже оно доступно в вашем магазине мобильных приложений, так что качайте на свой смартфон, устанавливайте и слушайте любимые песни везде, где только имеется интернет. Ну а далее, так или иначе, тем или иным способом мы будем слушать Сабрину Карпентер, затем в эфире появятся Ричард Маркс и Шате, а под занавес часа изволим слушать Village People здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваши

0: самым музыкальным. Только на Радио 7. Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Geely City Ray» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Geely» и на сайте geely-motors.com.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера пятницы. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Инфляция в России составила почти 6%. Об этом сегодня пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В заявлении регулятора говорится, что в течение первых двух летних месяцев рост цен ускорился. На динамику значимо влияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых топливо и плодово-овощная продукция. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз роста ВВП. В следующем году он составит от 1,5% до 2,5%. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. При этом эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. Ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась. Выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. В Минэнерго отмечают, что стабилизация произошла на фоне принятых правительством мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, обеспечение их импорта и максимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Совет Федерации одобрил закон об отказе в гражданстве и виде на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью, как в России, так и за рубежом. Ранее ограничения действовали только для тяжких и особо тяжких преступлений. Теперь иностранцы обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на вид на жительство, на временное проживание или гражданство. Закон должен утвердить президент. В силу он вступит через 180 дней после публикации. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «Ру». Опрос также показал, что большинство покупают подарки заранее. 63% респондентов за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый пятый опрошенный, а впечатление – 13%.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 8 вечера в столице. Даже 20:04 набежать успело. Вечер

Cotton Crew на радио 7. I just died in your arms. Или я просто умираю в твоих руках. Ну, здесь с положительной коннотацией такая конструкция используется. Но, тем не менее, друзья мои, имейте в виду, что обнимашки — это довольно-таки опасное мероприятие. Во всяком случае, смотрю, вот жительница китайского города Юэян в провинции Хунань подала иск в отношении коллеги, который обнял ее слишком сильно и сломал в итоге 3 ребра. Ну и суд в итоге постановил взыскать с этого любителя тактильности 10 тысяч юаней в пользу потерпевшей. Это около 90 тысяч рублей на наши, на минуточку, да. Поэтому будьте предельно аккуратны, когда обнимаете женщин. Все-таки это создание довольно хрупкие и трепетные. В общем, друзья мои, имейте в виду, берегите женщин. Ну и женщин берегитесь, как пелось в одной песне. Да. Ну а далее отличную песню нам исполнит Джеймс Блант. А пока же Дезри на радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес».
1: Ну что, получается, с днем рождения красотку Джей Ло. Да, сегодня она 57 свечек на своем именинном торте сдувает. Так что с этим событием можно поздравить как певицу, так и многочисленных поклонников. Но хочется отметить, что Джей Ло — это не только певица, да. Вообще, первую свою известность она получила в далеком 91-м в качестве танцовщицы группы Fly Girl в телешоу американском. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 93-го года, когда решила начать собственную сольную карьеру. Но не карьеру певицы пока что, а актерскую. Да, но, собственно, и на этом поприще она очень даже удалась как творческая единица. Хотя, когда в свое время Дженнифер захотела петь, окружающие крутили пальцем у виска и пророчили ей полноценный провал. Вот, собственно, о том, какой культовый кинофильм заставил Дженнифер Лопес пойти наперекор собственным агентам и в результате круто изменить жизнь, вы узнаете в нашем эфире во время грядущего уикенда. Ну, а пока предлагаю послушать «Waiting for Tonight» в исполнении именинницы, а именно Дженнифер Лопес, здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: «Уикенд Дженнифер Лопес» только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. При слове «регата» в голову первым делом приходят парусные яхты или какие-нибудь байдарки. Но помимо гонок на типичных лодках, в разных городах и регионах России проводят гонки на лодках

0: необычных. И это зрелище не только азартное, но еще и очень интересное с этнографической точки зрения. В Архангельске, например, регулярно гоняют на деревянных поморских парусниках карбасах. На Онеге в конце июля устраивают большую гонку вокруг острова Кижи на местных лодках-кижанках. В Югре в конце июня гребут на долбленках, вырезанных из цельного ствола дерева, обласах. И это не какая-то реконструкторская забава, а серьезное соревнование на кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. А на Чукотке в этот уикенд морские зверобои устраивают гонки на кожаных лодках-байдарах. Эти древние плавсредства послужили прототипами для современных спортивных байдарок. Байдары делали из моржовой или тюленьей кожи, натянутой на каркас из китовых ребер, сшитой китовым усом, прокопченной и смазанной жиром. И на Чукотке до сих пор их так и строят, и до сих пор ведут на них морской промысел. А вот уже 35 лет, с 92 года, раз в год собираются в одном из поселков на берегу и устраивают фестиваль морских зверобоев «Берингия» с гонками по воде. В этом году он проходит в поселке Лорино. В каждой байдаре 6 гребцов и один рулевой, который задает темп. Почти как в том вирусном видео про индонезийского мальчика, который танцевал на носу лодки. И как в тех роликах, гонки на Чукотке не развлекуха для туристов, а по-настоящему важное местное событие, которое сопровождает ярмарка мастеров-косторезов, соревнования по другим видам традиционного чукотского спорта, фольклорное выступление и прочая экзотика. Так что туристам все-таки посмотреть на него очень даже стоит.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Ромкой. Дуэт Моджо только что в эфире Радио 7. Мы с вами на ход ноги послушали. Ну, на ход ноги вашего покорного слуги, потому что, если никто не против, тоже отправлюсь наслаждаться выходными. Ну, все-таки уже пора бы, знаете ли, пора. А вам, друзья, желаю роскошного уикенда, каждое утро которого вам поможет украсить мой дорожайший коллега Женя Будян. С 8 часов утра встречайте его в эфире. Ну и, собственно, все. Засим, позвольте откланяться. Всем прекрасного вечера, пятницы, бескомпромиссно потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

parlé comme la première fois.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.